0: концертной площадке страны. Мы с вами отправлялись на шоу BTS в Бангкок и еще много всего классного делали, поэтому мы номер один, вы слушатели номер один. 21 августа мы объявляем днем номер один на Европе Плюс с 9 до 18.00 каждый час. Вы сможете выиграть 11 тысяч рублей. Праздновать так с размахом. И Майя Мишель спрашивает, будем ли мы танцевать? Мы уже танцуем, мы делаем это здесь на Европе Плюс, всегда под лучшие хиты этой планеты. Впереди добавим Tropical House вместе с Кайго и Максом Макноуном. Это новинка Take Me Back. Чуть раньше здесь Maroon 5 и Got to Be Girls Like You и The Second Voice впереди Let Me Be.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. А ты радиослушатель номер один. Давай отмечать вместе. 21 августа. День номер один на Европе Плюс. Целый день. Каждый час. Ты можешь выиграть 11 тысяч рублей. Твой план простой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
2: И получи приятный бонус на свой счет.
1: 21 августа. День номер один на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

тоже включаемся уже сегодня. Вот-вот начнется крутой подъем. И, конечно, с 7 до 10 с нами по Москве. Здесь Вэл, Вики и вместе с вами ребята сделают лучшее утреннее шоу. Включайтесь, или я бы даже сказал, не выключайтесь до этого времени. Впереди

0: Бамбалео. Мощный взлет Аве, Meet Me in the Dark. Номер один Южель, Moving to the Sun. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только что здесь на радиостанции номер один в России. Доминик Файк, он как сын маминой подруги. Ну, почти. У него всегда все получается. Записал песню — это хит. Сняться в кино — это вообще полная эйфория. Да, будем брать пример с этого парня, особенно сегодня в понедельник. Так что, ребята, стоит расправить крылья, чтобы получилось все сегодня. Дальше все точно будет получаться вместе с Кайли Минок и Сия. Dance Along впереди. Поймаем Ива Рока, Rise Up. А сразу после здесь крутой подъем.
1: Реклама.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет, мы бригада. Вступай в группу «Европа Плюс». Подпишись.
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Утро всем-всем-всем, кто уже проснулся, заварил кофеек, готов врываться в эту прекрасную августовскую, до сих пор, я напомню, на секундочку, рабочую неделю. Меня зовут Миш Зайцев, это крутой подъем на Европе Плюс. У нас на горизонте грандиозные пару часов, будем слушать новости, гороскоп, подарки, игры. Все это я для тебя уже приготовил. Ну и сегодня тот самый день, когда мы встретим бригаду уже в 7 часов утра. Так что обязательно советую дождаться. А с кем мы встречаем это утро? Тедди Свимс, Мистер Know It All, сразу после Деоро и Крис Браун, Five More Hours. Также Алекс Форн появится уже вот-вот. Fever Dream. Делай громче это утро. Вместе с нами летим.
1: Крутой подъем. Плюс.

0: ученые,
1: да, те самые, наши любимые, нашли в космосе звезду черную дыру. Она похожа на розу. Да, и это астрономический объект совершенно нового типа, который удалось обнаружить благодаря телескопу Джеймсу Уэббу. Размер космического тела сопоставим с Солнечной системой. Открытие может объяснить природу загадочных красных точек, которые видны на снимках раннего космоса. Ну что, дорогие дамы и господа, кажется, настало время для Интерстеллар, вот оно, Интерстеллар, да. Настало время для Интерстеллар 2, кажется. Пока будем разбираться с космосом, я расскажу тебе, что будем слушать в самое ближайшее время. Miss Moello появится, также Sonic с треком Sky. Ну а прямо сейчас в крутом подъеме на Европе Плюс Music Sound. Фастбой, делай громче. Летим.
2: Крутой подъем.
3: На Европе Плюс.

0: Шикарная работа от Мизма. Hello на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Я тоже говорю тебе hello, привет, доброе утро. Пора уже просыпаться, да, чтобы сделать как можно больше классных, полезных дел в этот понедельник. Что нас ждет впереди? Гороскоп, конечно, уже совсем скоро, сразу после Айовы. Мы и Меранит прозвучит. Оливия Дин, делай громче.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные. Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем.
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

что, настало время узнать у звезд, как нам прожить этот понедельник. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали. Овны, наступило время для того, чтобы сделать паузу во всем. Тельцы, готовьтесь к переменам, а то вы уже погрязли в пространстве. Близнецы, не пытайтесь переделать кого-то на свой лад. Раки, не позволяйте себе грустить, в любой ситуации есть масса плюсов. Львы, сегодня вы обречены на всеобщее обожание. Девы, постарайтесь сегодня поменьше думать о работе или вообще не думать. Весы, полученные результаты превзойдут все ожидания. Скорпионы, плывите по течению, и тогда точно попадете в нужное русло. Стрельцы, вы увидите возможности, которых раньше просто не замечали. Козероги, необычные события могут заставить вас изменить планы. Водолеи, люди, которые вас недооценивали, поймут, что сильно ошибались. Рыбы, перестаньте все контролировать, просто наслаждайтесь процессом. Вот что советует Вселенная. Впереди игра «Удачный созвон» сразу после Биби Рекса и Дэвида Гетты. Sad Girls и Loveful. Успеем послушать Two Colors прямо сейчас.

Привет, Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls на радио номер один в России, 5:35 уже в столице. Я предлагаю тебе прямо сейчас сыграть в удачный созвон, да, 745-6565, код Москвы 495, набирай, дозванивайся, сравним последние цифры твоего номера телефона и номер телефона второго слушателя. Если что-то совпадет, каждый получит подарочек. 745-6565, код Москвы 495, жду звонков прямо сейчас.

0: самое время сравнить три последние цифры номеров телефонов двоих. Ой, этот, знаете ли, русский язык. Может быть, вот наши слушательницы помогут мне с ним разобраться. Тань, привет тебе.
1: Здравствуйте.
0: Ну, рассказывай. Осталось вот пару недель до конца лета. Как лето прошло?
1: Замечательно.
0: Замечательно. Самое яркое событие, давай.
1: Замечательно,
0: самое,
1: да.
0: Самое интересное, что было?
1: Съездили отдохнуть.
0: Съездили отдохнуть.
1: С ребенком.
0: С ребенком. Угу. Какое-то некое...
1: Да, захватили теплые денечки, успели прям позагорать хорошо.
0: Ой,
1: хорошо.
0: Красота. Замечательно. Ну, здорово, здорово, Тань. Ты сегодня не одна, с нами еще Наташа. Наташа, и тебе тоже привет.
2: Привет, привет.
0: Наташа, а ты что-нибудь успела где-нибудь отдохнуть?
2: Пока еще нет, в ожидании отпуска.
0: В ожидании отпуска? Ничего себе. Интересно. А какие планы на отпуск?
2: Ну, поедем отдыхать.
0: Ну, у нас все у всех по плану, да? Отпуск начинается, мы отдыхаем. Отпуск заканчивается, мы в ожидании следующего отпуска. Собственно, так и живем. От отпуска до отпуска.
2: Так и живем.
0: Да. Девчонки, мы сейчас будем сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. Если вдруг что-то совпадет, всем подарки. Готовы?
1: Готовы.
0: Ну, погнали. Тань, мы с тебя начинаем. Ты первая дозвонилась, поэтому давай последнюю цифру своего номера телефона. Что там?
2: Восьмерка.
0: Наташ, у тебя?
2: Ноль.
0: Это далековато друг от друга, поэтому смело идем дальше. Тань, давай предпоследнюю.
2: Девять.
0: Наташ?
2: Девять.
0: Тоже девять.
1: Ура!
2: Да.
0: Ну вот оно как. Вот оно как, девчонки, ну я вас поздравляю, это победа. Казалось бы,
2: спасибо.
0: Да, понедельник, что все только начинается, надо немножко еще, так сказать, попривыкнуть, а у вас уже неделя начинается с побед. Каждый из вас получает классный мерч, суперскую футболку от Европа Плюс, и эти аплодисменты для вас.
2: Супер, спасибо.
0: Я желаю вам офигительных двух оставшихся августовских недель. Пускай все складывается как нужно. И еще услышимся с вами на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Пока-пока. Спасибо.
0: Больше хитов впереди. Элок и Калет появятся здесь совсем скоро. Dive into me. Сразу после Кайго и DNC. Dancing Feet. Делай громче это утро вместе с нами.

0: Кали, Dive Into Me на радио номер один в России, 5:50 уже в Москве. Мы плавно движемся к финалу этого часа. Лики Ли нас уже ожидает. I Fall Rivers, также Альфа и Мануча, Мами Пьяче. Летим далее.
1: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Европа+.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: Работа от Лигели. I Follow Rivers на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, больше новостей. Летим в следующий час.
1: Европа плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Москве 6 часов утра. Ну вот он, великий и ужасный, лучший ведущий новостей Павел Бесенин здесь.
1: О-хо-хо!
0: Паш, привет!
1: Привет, Миша, привет всем. Ну, тут такое дело, смотри.
0: Что там, что там?
1: Кадровики начали активно осваивать искусственный интеллект.
0: Ну, конечно.
1: Да, РИА Новости пишет, что почти половина HR-ов уже использует ИИшку при приеме сотрудников, и еще 21% планирует его внедрить в ближайшее время. Сейчас искусственный интеллект в отделах кадров используют для создания описания вакансий, для транскрипции, анализа интервью, а также для создания персонализированных писем и ранжирования кандидатов. По признанию самих кадровиков, после внедрения искусственного интеллекта снизился объем рутинных задач, а также сократилось время закрытия вакансий. Противники внедрения ИИ в отделах кадров говорят, что опасаются предвзятости, нехватки экспертизы и даже утечек персональных данных.
0: Паша, я абсолютно понимаю. Я вообще чувствую себя человеком из того поколения, который своим детям будет говорить: а в мое время всю домашку я делал без всех этих ваших чатов GPT, а сейчас уже как? Они все сочинения так пишут? Как вот этого избежать?
1: Отвратительно.
0: Что делать?
1: Не знаю. Пока не знаю.
0: Надо будет как-то решить эту проблему.
1: Да. Ну, это уже пусть учителя русского литературы занимаются.
0: О, да.
1: А тем временем россияне установили новый летний рекорд.
0: Так.
1: Аналитики сообщают, что только в июле наши люди съели 820 тонн мороженого и выпили 757 тысяч литров кваса. Ну и добили это все 300 тоннами льда. При этом, по данным служб доставок, мороженое в этом сезоне стало самым популярным лакомством у россиян. Резко вырос спрос на экзотические вкусы. В тренде шоколадный пломбир в вафельном стаканчике, эскимо. Параллельно резко выросли продажи лимонадов. Такие напитки россияне стали покупать в 3 раза чаще, чем в прошлом году.
0: Паш, я тебе клянусь, 30% всех продаж, что касается мороженого, это все я. Это все я. Я, чистая правда, я вчера съел 2 куска пломбира с шоколадом и ненавидел себя за это всю ночь, потому что
1: Миша,
0: я...
1: ты можешь
0: вечером
1: себе позволить,
0: ты,
1: можешь.
0: Это ты сейчас так думаешь, а я вот смотрю в зеркало и думаю, что нет, уже не могу, надо
1: поверь
0: что-то
1: мне,
0: делать.
1: Поверь мне, никто тебя не осудит.
0: Я пойду в зал завтра.
1: Смотри, тогда, пока ты не пошел в зал, еще одна интересная новость. Спрос на необычную еду вырос в России до 40%. Молодежь скупает, знаешь что?
0: Авокадо.
1: Сырное мороженое, пломбир с пивом, фруктовый лед с солеными огурцами и другие необычные продукты. Такие деликатесы стали новым источником радости и дофамина. В числе необычных позиций, которые все чаще встречаются в потребительской корзине, пельмени с том-ямом, сухарики со вкусом кимчи, ну и отдельный вид — это необычные сладости. Покупатели выбирают экстремально кислый мармелад, мед с алоэ, а также шоколад с необычным вкусами, например, с вишней, перцем, солью, карамелью или матчей.
0: Паш, вот говорят, что зумеры осознанные, они все, ну, понимают, здоровые психологические люди. А заходишь, там пломбир с пивом у человека в комнате. Ну,
1: и с солеными огурцами.
0: Это что такое? Я не знаю. Ну, я даже боюсь представить, что это за вкус.
1: Миш, вот нигде нет стабильности. А знаешь, где стабильность?
0: В хитах на Европе Плюс,
1: конечно,
0: наверное.
1: Что там у нас дальше?
0: Рассказывай. Тиму Белорусских появится совсем скоро мысли. До этого Джоэл Кори, Том Гриннан, а прямо сейчас Temper City, Self-Aware в крутом подъеме на Европе Плюс.
2: Европе Плюс.

надо верить в хорошее. Тим белорусских. Почему не простишь-то? Всех простят. Все будет хорошо, все наладится. Две недели августа впереди. Будем наслаждаться окончанием лета с улыбкой, да, с мыслями о прекрасном будущем и о том, что сентябрь тоже подарит нам много всего хорошего. Тем не менее, новость не самая лучшая прямо сейчас. Том Холланда разнесли за ужасную игру в Одиссее. Да, фильм, который не так давно вышел, в Твиттере завирусилась сцена, где актер кричит: «Достаточно! Пир окончен!» Отрывок разошелся на мемы, а Холланду предрекли мрачное будущее, когда он закончит играть Человека-паука. В общем, Кристофер Нолан выдал самый вирусный фильм года. Столько звезд там снялось, да? Но я, честно скажу, я был в кинотеатре, и нормально Том Холланд сыграл. Не знаю, почему такой хейт в его сторону. Я, Миша Зайцев, известный кинокритик, ведущий «Крутого подъема» на Европе+, плюс ответственно заявляю, что у Тома Холланда с будущим все будет хорошо. Больше хитов впереди. Gorgon City, Кэти Мендита появится здесь с треком «Imagination» сразу после «Love You for Life», «Loud Luxury», Эмили Робертс. Делай громче.

0: уже чувствуете эту прямую бочку от Филатова и Караса и Денис Ферст «Sweet Summer Nights» на Европе+. Плюс. Если нет, то пора бы, потому что 6.20 столицы, просыпаемся постепенно, гороскоп нас ожидает на горизонте сразу после «The Script» and «Will I Am» Hall of Fame и «Мичи Голспит» прозвучат диджей Гожа, Джейсон Дерула и «Мелоди».
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем.
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Советы Вселенной прямо здесь. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Узнаем, на что нам опираться, как прожить этот понедельник. Погнали. Овны, наступило время для того, чтобы сделать паузу во всем. Тельцы, готовьтесь к переменам, а то вы уже погрязли в постоянстве. Близнецы, не пытайтесь переделать кого-то на свой лад. Раки, не позволяйте себе грустить, в любой ситуации есть масса плюсов. Львы, сегодня вы обречены на всеобщее обожание. Девы, постарайтесь сегодня поменьше думать о работе или вообще не думать. Весы, полученные результаты превзойдут все ожидания. Скорпионы, плывите по течению, и тогда точно попадете в нужное русло. Стрельцы, вы увидите возможности, которых раньше просто не замечали. Козероги, необычные события могут заставить вас изменить планы. Водолеи, люди, которые вас недооценивали, поймут, что сильно ошибались. Рыбы, перестаньте все контролировать, просто наслаждайтесь процессом. Вот что советует Вселенная. Впереди игра «Музагруз», сразу после «I've Meet Me in the Dark», и также Джонни споет «Помню» прямо сейчас.
1: Крутой подъем

Meet Me in the Dark на радио номер 1 в России, 6:35 в Москве. Самое время сыграть в Мозагруз. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, отвечай правильно на вопрос и забирай классный подарок. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя.

0: крутой подъем на Европе плюс. Муз-загруз.
1: Итак, кому сегодня классная худи от Европа плюс достанется? Ну, возможно, возможно. Кристине. Кристин, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Сегодня, 17 августа, празднуется День любимого дивана. Вот такой вот праздник. Скажи, пожалуйста, у тебя есть, ну, любимый диван? Вдруг, например, какой-нибудь?
2: Конечно, есть.
1: Есть. Он наверняка...
2: Домашний
1: любимый диван. Ну, замечательно. А я вот сейчас думал и понял, что у меня, кажется, нет любимого дивана. Кажется... А есть один такой. У бабушки дома в Тюмени. Вот там есть, да. У меня дома нет дивана здесь в Москве, а вот в Тюмени есть. Хорошо. И что? И как ты предпочитаешь время проводить? Сидишь, смотришь сериалы, наверное, на нем, да? Ладно. Я просто, знаешь, я вот думаю, так сколько всяких праздников. Вот каждый день. Вот день любимого дивана. Завтра день любимого стула. Послезавтра, в общем, всю мебель. Наверняка, кстати, я клянусь, 100% же есть день любимого стула. Ну, наверняка. Ну, хорошо, Кристин, у тебя есть любимый диван, это шикарно. То, что он дома, это еще лучше. Потому что вот некоторые люди такие, как я, страдают без этого. Потому что мой любимый диван не у меня дома. Он в совершенно другом городе. И мне нужно прилететь, чтобы посидеть, полежать, расслабиться на нем. Ну, ладно, мы чего здесь собрались-то с тобой? Будем играть в Муз-загруз. У меня есть для тебя один факт. Если узнаешь, о каком исполнителе я говорю, все, худи будет в твоих руках. Готова услышать?
2: Готова.
1: All right. Факт следующий. Первый Грэмми этот артист получил не за песню «Baby» и не за песню «Sorry». Он выиграл свою первую Грэмми за «Where Are You Now» вместе со Skrillex и Diplo в категории «Best Dance Recording». Может быть, ты уже сразу догадалась, о ком идет речь?
2: Подсказки.
1: Подсказки, хорошо. Да так ты, знаешь, уверенно, четко. Давай. Подсказки мне. Мне подсказки. Как скажешь, Кристин. Я спорить с девушками, это я вообще никогда. Поэтому ты говоришь подсказки, я их тебе даю. У нас есть два варианта. Это может быть красавчик Джастин Бибер. Или другой красавчик Гарри Стайлз. Два варианта вот таких есть. Кто ты думаешь из них?
2: Я думаю, Джастин Бибер.
1: Джастин Бибер. Слушай, ну, знаешь, ну давай-ка послушаем. Ну, конечно. Конечно. Кристин, ну, конечно. Хочется сказать, я чуть не сказал, старина Джастин Бибер. Хотя он на самом деле прекрасно выглядит, прекрасный мужчина. Действительно, песня «Where Are You Now» — отличный трек. Помню, как я под него танцевал. Кристина, эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо.
1: Мои танцы в студии тоже для тебя прямо сейчас. Я тебя поздравляю, худи отправляется к тебе. Я желаю тебе прекрасных двух недель августа, оставшихся летних у нас. Пускай все получается, пускай все складывается. Еще услышимся с тобой на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Спасибо большое. Пока.
1: Больше хитов впереди. Marshmello и Portugal The Man появятся уже вот-вот с треком Phoenix. До этого Magnetic, The Bowser. Делай громче, летим вперед.
0: Крутой подъем на Европе плюс.

знаю, для меня понедельник — это всегда возрождение. Это всегда как феникс. Мы возрождаемся из пепла и очередную неделю идем жить и творить творчество, и творить разные великие важные дела. Marshmallow и Portugal The Man только что на радио номер 1 в России, 6.50 в столице. Мы приближаемся к финалу этого часа. Впереди нас ждет бригада У, долгожданные. Да, наконец-то уже здесь появится меньше, чем через 10 минут. И Вэл, и Вики. До этого я успею для тебя пару хитов поставить. Питбуль, I Know You Want Me. И также One and Two, KDDK и Алекс Алта. Делай это утро громче вместе с нами.

0: попробуем. В Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Наши взяли медали на чемпионате Европы. Школьная перемена может стать длиннее. И капитан Джек Воробей готовится к возвращению на большие экраны. Далее подробности. Российские пловцы выиграли комбинированную эстафету на чемпионате Европы по водным видам спорта. Мужская команда показала лучший результат и забрала золото, а женская сборная в этой дисциплине завоевала бронзу. Первенство состоялось в Париже, а до этого женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на чемпионате Европы, который проходит в Загребе. Второе место заняла сборная Италии, третья — команда Франции. Россиянки также стали лидерами медального зачета турнира, завоевав 6 наград, из которых 3 золотые. Роспотребнадзор рекомендовал увеличить большую перемену в школах до 30 минут. За это время дети смогут комфортно и без спешки поесть. В ведомстве напомнили, что школьников в зависимости от смены обучения обеспечивают горячим питанием в виде завтрака или обеда. Ранее Минпросвещение выпустило методические рекомендации, согласно которым уроки у первоклашек с сентября по декабрь должны длиться не больше 35 минут, а с января по май уже 40 минут. Тем временем мошенники начали обманывать россиян, требуя оплату питания детей в школах. Чаще всего злоумышленники маскируются под представителей школы, родительского комитета или государственных служб. Аферисты рассылают сообщения с требованием срочно оплатить питание, сдать деньги на подарок, подтвердить льготу или оформить положенную выплату к школе. По словам экспертов, за такими запросами скрывается фишинговый сайт. Его задача — похитить реквизиты карты или одноразовый пароль сообщения. Зачастую злоумышленники не останавливаются на этом и пытаются взломать личный кабинет в банке. Капитан Джек Воробей может вернуться в новых «Пиратах Карибского моря». Западные профильные СМИ пишут о том, что Джонни Депп уже вовсю ведет переговоры с продюсерами новой картины. Вместе с тем, как уточняют источники, в следующей части фильма герой Деппа, капитан Джек Воробей, скорее всего, станет второстепенным персонажем. Основной сюжет при этом будет развиваться вокруг главной героини, актрисы Марго Робби. Напомню, ранее сообщалось о том, что во вселенной «Пиратов Карибского моря» появится как минимум 2 новых фильма, но переговоры пока продолжаются, и чем закончится, неизвестно. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 84 рубля 54 копейки. Евро тоже прибавил, за него сегодня дают 97 рублей и 51 копейку. С новостями пока все. Впереди у нас «Бригада У». Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс. Начинается, наконец-то. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро. Мы вернулись.
0: Знаем,
1: даже не
0: знаем.
1: Верится. Как вы себя вели? Вот рассказывайте. Мы надеемся, что плохо.
0: А, ты с этого решил начать?
1: Ну да.
0: Мы же договаривались, с извинений.
1: А, извинения?
0: Ну да.
1: Нет, мы не договаривались. Ну, а, нет, ты знаешь, ты извинишься сейчас дважды.
0: Опа. Начнем со скандала, прекрасно, это я люблю.
1: Я, значит, прихожу сегодня на работу, соскучилась по коллегам.
0: Да.
1: И в честь праздника красным губы накрасила. Хоть бы один коллега сказал: Вики, какая красная помада.
0: Я заметил с самого начала заметил, но подумал. Была вилка из двух ситуаций. Первая, ты подготовилась к новому сезону, выглядишь ты, правда, потрясающе. Вторая, что ты вчера была на вечеринке, и, возможно, ты не хотела бы вспоминать о том, что еще не ложилась спать.
1: А почему? А, что? Почему? Почему такая версия?
0: Вот все это, значит,
1: почему такая версия? Поверь, если бы помада была со вчерашнего дня, она бы выглядела по-другому.
0: Да, да. Но мы тоже по вам скучали, как вы заметили. И скучали по этим нашим милым перепалочкам. Мы все, мы здесь, мы никуда не уйдем. На выходные, на пару дней максимум, потом опять с вами. В общем, планов огромное количество. Будем сейчас все вместе вспоминать, потихонечку придумывать, что будет дальше. И если я не ошибаюсь, впереди Бригада Music Awards.

0: 8 минут в Москве, бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается, но прежде Вики.
1: Да.
0: Вдруг кто-то только сейчас начал слушать, как ты роскошно выглядишь.
1: Спасибо.
0: Боже, что за красный цвет.
1: Красная помада.
0: Намекает на серьезность новый сезон бригады у.
1: Ты как-то вот... Ну, ладно.
0: Похвалил, но не до конца.
1: Ну, как-то вот, да, непонятно немножко.
0: Ну, давай так. Мы начали новый сезон.
1: Ага.
0: Да? И сегодня номинация бригады Music Awards звучит так. Начало качало. Ну, послушаем треки, с помощью которых мир узнал этих исполнительниц.
1: Вот те самые первые, да?
0: Да, да. Вот, например, Dua Lipa, Be The One. А Майли Сайрус, See You Again. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за трек, который нравится больше.
0: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Star Walking. Лил Нас Экс, Бригаде У на Европе Плюс, 7.11 в Москве. Вики.
1: Я не разучилась.
0: Ну-ка.
1: Я тренировалась.
0: Хотелось бы услышать это, даже не могу пока что.
1: Ты знаешь, я в отпуск просто возила много с собой конвертов, периодически их рвала, чтобы, чтобы уметь. Итак, достаю конверт, скрываю его.
0: Мне еще кажется, знаешь, что тебе пойдет?
1: Что?
0: Изучение грузинского. Там тоже...
1: Хиткали.
0: Да-да-да. Итак, набрав 70% голосов сегодня, победу одержала Дуа Липа.
1: Слушаем.
0: Be the one. Вперед.

0: Бонни Дог, Эли Фарвин и Рене Миллер в бригаде Уны. Европе Плюс, 7.18 в Москве.
1: А, Вики, с тобой дальше.
2: А я все смотрю, думаю, интересно, ты понимаешь вообще, что происходит или нет в этой жизни?
0: Как?
2: Да что вы все обо мне? Что ты самое вкусное ел в отпуске?
0: Самое вкусное? О, бесконечную свиную отбивную. Ну, она как, не то чтобы свиная отбивная, это такая тоненькая.
2: Вкусненькая.
0: Тоненький стейк, и он был на весь поднос.
2: Ого.
0: На весь поднос. Ты знаешь, я человек, который любит поесть. Более того, я жадный человек. Не смог доесть.
2: Поговорим о еде, но не об этой.
0: Хорошо, подождем. Впереди Вики Ньюс, бригаде Уны, Европе Плюс.

0: далее нам новостей Вики. Это Шакира и Бурнобой Бригадион на Европе Плюс. Угу. Вики.
1: Давай.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Японцы представили первую лапшу быстрого приготовления, которую нужно заваривать холодной водой.
0: Как я скучал по этим новостям.
1: Да, но, как сказал наш специалист, личный специалист по лапше с Букареш Леха.
0: Лапшевед.
1: Да, лапшевед. Любую лапшу можно заваривать холодной водой. Надо просто подождать, пока она размякнет. Вот. Но японский ученый...
0: Да и в целом, чтобы получить удовольствие от лапши быстрого приготовления...
1: Не заваривать.
0: Вода не обязательно.
1: Да. Но японские ученые и специалисты говорят, что это совершенно другое, и эта лапша, это реально нечто инновационное, потому что иногда у тебя нет доступа к горячей воде.
0: Да, да, есть такое.
1: Вот. А тут хоп, и вкусненько. И есть два вкуса уже. Острая кимчи и курица с лимоном.
0: О, какой хороший первый вкус.
1: Курица с лимоном, кстати, мне кажется, такое необычное, да, какое-то сочетание.
0: А вот ответ, что это другое, вы не понимаете, это официальное письмо изобретателей нашему Алексею.
1: Да, да, я с японского читала, ты знаешь, у меня японский хромает, может быть, перевела не совсем правильно.
0: Хорошо, спасибо.
1: Появились первые кадры мультика «Тайна Коко 2».
0: Да ты что?
1: Да.
0: Казалось бы, уже абсолютно завершенная история.
1: Нет, там мы можем увидеть уже повзрослевшего мальчика Мигеля, который снова отправляется в мир мертвых. Если мы не смотрели первую часть, мир мертвых — это не так грустно, как звучит. Вот.
0: Кстати, да, пересказывать сюжет мультика человека, который его не смотрел, довольно-таки мрачная ситуация.
1: Да, осталось самое главное дотерпеть до 29-го года, потому что только в 29-м году посмотрят, покажут, и мы будем все плакать. Пить, и вот это вот все.
0: Ну, осталось-то всего 2.5 года. Ладно,
1: похоже,
0: много,
1: похоже,
0: хорошо,
1: да.
0: Ладно.
1: Ну и, к слову, еще про мультики.
0: Ага.
1: Мне Леша запретил много разговаривать. Ну вот, к слову, о мультиках. Ладно, ладно, ладно.
0: Мне кажется, за отпуск между вами что-то произошло. Что-то типа брака?
1: Да нет, нет, нет.
0: Почему?
1: Да нет, нет, нет, это я так шучу.
0: Мы так ждали.
1: Я чуть-чуть драматизирую. Ну вот, в общем, помнишь заставку мультиков Pixar?
0: Да, да, да.
1: Помнишь?
0: Где прыгающая лампочка.
1: Да, вот Pixar выпустили эту лампу.
0: Отдельным мультиком?
1: Нет, лампу можно купить, эту лампу. Она двигается, ну это прикольно.
0: Не, прикольно, прикольно.
1: Нет, тебе не нравится?
0: Очень нравится.
1: Меня это очень впечатлило. Ну ладно.
0: Спасибо.
1: Она двигается, мигает там как-то, музыкально там что-то.
0: А можно поподробнее? А сколько стоит?
1: Примерно $130.
0: Спасибо, Вик. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на понедельник, 17 августа.
1: Овны. Наступило время для того, чтобы сделать паузу во всем.
0: Тельцы, готовьтесь к переменам, а то вы уже погрязли в постоянстве.
1: Близнецы, не пытайтесь переделать кого-то на свой лад.
0: Раки, не позволяйте себе грустить. В любой ситуации есть масса плюсов.
1: А львы, сегодня вы обречены на всеобщее обожание.
0: Дева, ну у нас тут сам Бог велел. Нам нужно постараться сегодня поменьше думать о работе. Ну или вообще о ней не думать.
1: Хорошее, да, начало рабочего дня. Весы, полученные результаты превзойдут все ожидания.
0: Скорпионы, плывите по течению, и тогда точно попадете в нужное русло.
1: Стрельцы, вы увидите возможности, которых раньше просто не замечали.
0: Козероги, необычные события могут заставить вас изменить планы.
1: А водолеи, люди, которые вас недооценивали, поймут, что сильно ошибались.
0: Рыбы, перестаньте все контролировать, просто наслаждайтесь процессом.

0: Чарч, чарч, чарч, это Джейд, бригадир на Европе Плюс. 7:36 в Москве. Ну а чего, первый день. Первый день нового сезона. И первая мысль.
1: В которую сегодня играю я. Я не играла вечность, а даже несколько вечностей.
0: Да, вот за эти несколько вечностей хоть кто-нибудь предложил тебе...
1: Продолжить фразу? Никто.
0: Да, а вот просто «давай поиграем». Не было такого?
1: Ну, это я не буду говорить.
0: Ладно.
1: Было такое или нет в отпуске моем? Может быть, было, может быть, не было.
0: Вы же знаете, что мы завтра в подкасте «Личка» все равно все расскажем. А пока что впереди первая мысль. Звоните.

0: Реклама.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-60. 16.
4: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: 7.42 в Москве. Первая мысль в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Привет, привет. Меня зовут Лена. Я звоню вам из Обнинска, Калужской области, города первой в мире атомной электростанции, лучшего города Земли.
1: Лена, так, привет. Приятно. Во-первых, у тебя такой добрый и веселый голос.
0: Во-вторых, рада видеть, видимо, мэра Обнинска здесь. Реклама великолепная, место, в котором ты живешь. Лена, ну, во-первых, мы соскучились.
2: Да.
1: Да, очень соскучились.
0: По тебе лично, это правда. Леночка, а во-вторых...
2: Я звоню много-много лет, много-много раз. Ага. И впервые мне улыбнулась удача.
1: Вау.
0: Поздравляем тебя заочно. Надеемся, все получится. Сегодня
2: спасибо.
0: Ты играешь с Вики.
1: И с этого момента будем у тебя стараться. Будет череда удачи во всем. Хорошо?
0: Да-да-да, мы рассчитываем
2: спасибо,
0: на это.
2: Договорились.
1: Поэтому надо выиграть сейчас.
0: Вики, а ты вернешься звуком, который на протяжении практически всего лета выслушивал твой папа.
1: О, хорошо.
0: До свидания. Лена, как всегда, есть несколько незаконченных предложений. Я тебе по очереди буду озвучивать каждое. Каждое будешь завершать первым, что пришло в голову. Потом вернется Вики. Она, естественно, ничего не слышала. Не будет слышать. С ней сделаем то же самое. Если где-то ваши мысли совпадут, подарок твой. Готова?
2: Да.
0: Начинаем. Вчера я заснула в...
2: 10 часов.
0: 10. Угу. С этой красной помадой ты такая...
2: сексуальная.
0: Mm-hmm. Когда я прихожу на работу, то первым делом я...
2: начинаю работать.
0: Начинаю работать. Молодец. Очевидно, коллеги слушают. Хорошо. Да ну нет, вы меня разыгрываете. Вы что, правда...
2: такие добрые.
0: Такие добрые. Ну и последнее. Я так по вам всем...
2: соскучилась.
0: Молодец, Леночка. Можно расслабиться. Внимание возвращается Вике. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вике, я включаю.
1: Да.
0: Да. Ах уж эти легендарные. Кстати, были стихи от твоего папы, когда он ухаживал за котиками?
1: А ты не считаешь, да, мои каналы?
0: Но это я как вопрос задал, говорю, были эти стихи, помним наизусть каждый. Так, Лена, молодец, давай с тобой продолжим, вперед. Вчера я заснула в...
1: где-то в 11.
0: Ого, в 10?
1: Вот я, ну не в 10, в 10 с чем-то, вот около 11.
0: Ладно. С этой красной помадой ты такая...
1: красивая.
0: Ну, то, что, наверное, ты хотела сказать, но сказала красивая. Сексуальная.
1: Сексуальная. Хотела сказать, да.
0: Да-да-да. Когда я прихожу на работу, то первым делом я...
1: кофе наливаю. Здороваюсь с коллегами.
0: Нет.
1: Болтаю, рассказываю истории с вчерашнего вечера.
0: Круто, что ты в последнюю очередь назвала вариант «начинаю работать». Лена, такой был вариант.
1: Лен, ты что, сразу начинаешь работать? Так нельзя.
0: Да, да.
1: Это стресс для организма.
2: Да.
1: Надо вначале там как-то это размяться, походить.
0: Хорошо, что наше руководство спит еще.
1: Подожди, я прихожу за час.
0: Да ну нет, вы меня разыгрываете. Вы что, правда...
1: Вы что, правда, со мной работаете?
0: Такие добрые. Но последнее, шанс есть, сразу скажу.
1: Есть, да?
0: Но все зависит только от тебя. Я так по вам всем...
1: соскучилась?
0: Да.
2: Ура!
0: Лен, ну наконец-то, как долго мы ждали этот момент. Момент, в котором ты взяла и выиграла. Вот что.

0: пить бригадой У весь год.
1: Лен, поздравляем.
2: Спасибо.
3: Молодец.
1: Звони еще и Обнинску передавай. Большущий привет. Счастливо.
3: Пока.
2: Обязательно. Счастливо, пока.

0: Мифила, это Бенаси Брос, Бригаде Уны, Европе Плюс, 7.49 в Москве. Ну, вечность не виделись с вами, ребят. Вечность. Дня 4 минимум, вот по личным ощущениям.
1: Мне кажется, чуть больше.
0: Может, больше. Наверняка много чего произошло, и что-то ведь произошло впервые за лето.
1: Ты знаешь, у меня произошел впервые овербукинг. Это когда ты приходишь на свой самолет, тебе говорят, здравствуйте, рада вас видеть. А так вот получилось, что продали бы больше билетов на ваш самолет, чем есть мест.
0: Рада вас видеть, но не в самолете.
1: Ну так. Да.
0: И что, ты не полетела?
1: Я не полетела.
0: И что сделала?
1: А я расскажу завтра в подкасте «Личка». Это очень грустная и неэкономная история.
0: Круто, но мы ждем не только грустные и неэкономные истории. Что с вами этим летом произошло впервые? Отправляйте голосовые.
1: Нам.
0: В сообщество Европа Плюс ВКонтакте, а также на сайт Европа Плюс. Там есть специальная кнопка «Отправить голосовые». Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: компании «Магнит» акции доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.пэ.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: «Мир Танков» дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения «Мира Танков» с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
12: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
13: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
15: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
16: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
15: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:57 в Москве, сегодня в саундчеке. Вы рассказываете, что вы испытали на себе впервые, что с вами случилось впервые за это лето.
2: Слушаем.
1: Внимание.
3: Привет, Бригада У, с возвращением.
2: Привет.
3: В этом году я впервые вместе с семьей путешествовала на машине по городам России. И я боялась, что это будет скучно, уныло, но оказалось, что у нас столько всего интересного, у нас так круто все сделано. Мне безумно все понравилось.
1: Классно. Да, все так. Еще и с семьей. Семья у человека есть.
2: И на машине. Я обожаю
1: машина
2: такие.
1: Есть. Угу. Жизнь удалась. Ну и еще одна.
4: Доброе утро, Европа Плюс, Бригада У. Очень рада вас слышать. Я впервые этим летом плавала в Баренцевом море. А еще видела китов-белух. Это было здорово.
2: Круто. Это реально круто.
1: Нет ли у тебя желания после того, как ты испытал на себе купание с тунцами?
2: Белухи мне больше нравятся.
1: Да?
2: Хотя не факт.
1: Записываем карту желаний.

0: простите, если я буду танцевать Баста и Майя Мишель в бригаде У на Европе Плюс.
1: Классный трек.
0: Ну что, продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Новые антироссийские санкции готовит Европейский Союз. Процедуру возврата денег автомобилистам хотят упростить. И названы самые дефицитные специалисты в России. Далее подробности. Новые антироссийские санкции готовит Европейский Союз. Верховная представитель объединения по иностранным делам Кая Каллас анонсировала 22-й пакет ограничений. Она при этом подчеркнула необходимость усилить давление на Россию и добавила, что новые рестрикции будут самыми масштабными. При этом аналитики пишут о том, что, скорее всего, новый пакет санкций будет сосредоточен на латании дыр, которые позволяют обходить все предыдущие санкционные пакеты. А согласовывать новые санкции будет непросто, учитывая, что ограничения ЕС в итоге бьют по их авторам. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если раньше санкции стран ЕС только косвенно били по их экономике, то с принятием 21-го пакета они будут бить напрямую. Россияне смогут проголосовать на сентябрьских выборах в 152 странах. В них откроется около 320 избирательных участков. Это на 24 больше, чем было на выборах президента в 2024 году, сообщили в Центризбиркоме. В частности, 7 участков образуют на Байконуре, в Казахстане. Впервые избирательные участки появятся в Доминиканской республике, в Йемене и Южном Судане. Кроме того, на выборах впервые смогут проголосовать российские туристы на Мальдивах. Численность избирателей за рубежом оценивается примерно в 1 800 000 человек. В Госдуме предложили упростить процедуру возврата денег автомобилистам за ошибочно назначенные штрафы. По мнению парламентариев, если начисление не подтверждается или произошло по ошибке, средства необходимо возвращать без лишней бюрократии. Депутаты подчеркивают, что механизм обратной связи должен быть понятным и доступным. Для этого в официальных приложениях и на сайтах следует ввести отдельные разделы для жалоб и оперативной связи с ответственными службами. Самыми востребованными специалистами в России стали водители, менеджеры по продажам и розничные продавцы. К началу августа работодатели разместили почти 950 тысяч вакансий на платформе для поиска персонала. Медианная предлагаемая зарплата составила 89,5 тысяч рублей. В преддверии осени компании сосредоточились на поиске сотрудников без опыта работы или со стажем до 3 лет. Им доступно 560 тысяч предложений, а для специалистов с опытом от 3 до 6 лет открыто 85 тысяч вакансий. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 84 рубля 54 копейки. Евро тоже прибавил 97 рублей 51 копейка. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро.
0: Мне кажется, пришло время извиниться мне. Отличная идея, да, спустя час после первого эфира в новом сезоне.
1: Ну давай, давай, извиняйся.
0: Я просто понимаю, что как-то вот час назад смазанно начали. Ну, начал я. Да, нужно было привычно. С комплиментов больших, без какого-то двойного смысла. Поэтому, Вики, ты роскошно выглядишь.
1: О, спасибо, спасибо.
0: Тебе так идет эта красная помада. А загар? Ох, ребята.
1: Пока еще есть. Пока он есть, заходите к нам в трансляцию, посмотрите.
0: Да, да, ну вот дня три еще осталось, когда можно, потом...
1: Он медленно начинает сходить.
0: Потом, на вашем месте я бы с этого день не начинал, конечно.
1: Мы, кстати, надеемся, что вы тоже успели позагорать, отдохнуть.
0: От нас.
1: От нас. И вообще, в принципе, зарядиться, да, этим летом.
0: Мы вернулись, опять-таки, тоже, к счастью. Надеемся к вашим. Ну и готовы играть в новые игры. Одна из них уже будет в этом часе, посвящена одному фильму с классными подарками каждое утро. Но это будет попозже.
1: А сейчас давайте поиграем во вреды ЭКО.
0: Давайте поиграем. Звоните.

0: Твинс, Бригадио на Европе Плюс, 8.08 в Москве. Только вроде вернулись из отпуска, но давай еще немного попутешествуем.
1: Давай, чартером. Давай, обожаю.
0: Чартером Бригадио. Скажи, ты когда-нибудь строила забор? Возводила ли ты когда-нибудь? Забивала колышки, потом красила?
1: Ну, красила, но колышки не забивала.
0: Я забивал.
1: И как?
0: Но отец больше никогда мне не предлагал эту функцию на
1: даче. А забор в итоге был?
0: Забор был авторский. Чуть-чуть левее, чуть-чуть правее.
1: Мне кажется, у всех такой забор, это нормально.
0: Мы летим в страну, в которой есть самый выдающийся и длиннющий забор в мире.
1: Австралия.
0: Да. Да-да-да.
1: Смотри, несколько тысяч
0: километров, которые защищали раньше от собак динго диких. Летим туда, а там в чартах знаешь кто?
1: Кто?
0: Кэтсей с треком «Animal».
2: Чартер бригады У.

0: часов 11 минут в Москве. Эвридейка, бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет, ребята.
1: Алло, привет.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Здравствуйте.
1: Как вас
2: Надежда.
1: Зовут? Надежда. Наденька, ты откуда?
2: Нижний Новгород.
0: Нижний Новгород, отлично. А еще здесь кто?
1: Татьяна?
2: Алло.
0: Алло.
2: Да, Татьяна.
1: Татьяна, Танюша, а ты откуда?
2: В Тюмени.
0: О,
1: Ты посмотри,
0: как красиво. Надежда, Н, Нижний Новгород.
1: Ага.
0: Татьяна, Т, Тюмень.
1: Хорошо.
0: Так, девчонки, прямо сейчас продолжим разговор о буквах. И каждый из вас мы подарим по одной букве. А ваша задача придумать предложение, в которое все слова будут начинаться на эту букву.
1: Да, и союзы, и предлоги. Все-все-все.
0: Надь.
2: Ага, отлично.
1: Начнем с себя.
0: Начнем с себя, ну... Раз уж на то пошло, давай тебе дадим буковку «Л».
1: Да, давай.
0: Вперед.
2: «Л».
0: «Л».
2: «Л». Легкая лавочка.
1: Может, летела?
0: Как будто...
2: Лилась,
0: легкая лавочка, лилась. Что-то из Булгакова, как будто бы.
2: Лениво? Ласково.
3: Летела.
2: Лениво, ласково летела.
0: Мне очень нравится мужское филологическое плечо, которое рядом находится и подсказывает.
1: Филологическое плечо, это хорошо звучит.
0: А кто рядом? Скажи, пожалуйста.
2: Рядом муж.
0: Муж? Очень хорошо. Так.
1: Очень креативно, знаешь, это такой сюрреализм какой-то.
0: Скажи вначале лавочка, не прогадаешь. Там дальше будет легче.
1: Да, не Лена какая-нибудь, лавочка.
0: Так, ну хорошо, лавочка. Но может так ласково клавочку называли, да? Такой же может быть? Нет? Ладно, не
1: вариант.
2: Да, лавочка.
0: 6 слов мы насчитали. Таня.
1: Есть ли у тебя филологическое плечо рядом?
2: У меня, ну, есть коллеги рядом.
0: Коллеги рядом. Ну что,
1: много плеч.
0: Соберемся всей командой и давай мы тебе подарим буковку...
1: Ну, как будет? Да, К.
0: К. Супер. Поехали.
2: Буква К.
0: Угу. Коллеги, ждем ваших предложений.
2: Кабинет.
0: Да? Кабинет.
2: Алло.
0: Да.
1: Говори.
2: Кабинет каблучки.
0: Кабинет каблучков, наверное,
1: каблучков, да?
0: Да,
1: даже кабинет каблучков. У нас все должно быть связано.
2: Кабинет каблучков корреспондирует, корректирует к...
0: Консалтинг.
2: Квоту.
1: Коллеги, пожалуйста, помогайте.
0: Так там коллеги по ним помогают, ты не слышишь? Так, квоту.
2: Квоту календаря.
0: Ага.
2: Кузнеца.
0: Кузнеца. Как мы, здорово.
1: Просто кузнец выпускает календарь, очень маленький тираж, поэтому там квота, знаешь, должна быть.
0: Да, ты тоже почувствовала это путешествие с помощью слов? Типа из 21 века.
1: Параллельные
0: века. 14-й к кузнецам. Надя, Таня, ну, очевидно, и вы, и ваша группа поддержки прекрасна, поэтому давайте боевая победная ничья, а?
2: Ура!
0: Девчонки, каждый из вас дарим по нашей фирменной футболочке от бригады от Европа Плюс. Поздравляем! Звоните
2: Спасибо.
0: Еще.
2: Спасибо.
0: Счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо, пока.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс, бригаде «Умный» Европе Плюс, 8:18 в Москве. Так, у нас впереди первая битва сезона в фактовом зале.
1: Тема свободная.
0: Тема свободная, как и кресло мэра, потому что мы до конца
1: мне
0: не помним.
1: Мне кажется, я мэр.
0: Ну, давай ты, ладно. Я в целом вот в ВК и поставил заставку, что ты мэр.
1: Да?
0: Ну, потому что пусть лучше ты, чем...
1: Я.
0: Чем не пойми кто, типа меня.
1: Мне нравится твоя предвыборная кампания. Пусть лучше ты, чем я.
0: Да, да. Кое-что нашли, и скоро все расскажем здесь, на Европе Плюс.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
4: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
5: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
6: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+, по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева, 61, супер предложение. Фычин маленький, 140 рублей. Курица на мангале, 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню. Кафе «Доменика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменика» – центр приятного настроения.
8: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменика».
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Компьютерный клуб «CyberX» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
12: Командные випки на 5 мест.
11: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
12: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
11: Клуб «CyberX».
12: Мощное железо и топовая периферия.
11: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
12: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
11: Компьютерный клуб «CyberX» на Барбашова, 72.
12: Круглосуточно.
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности.

0: это шоу с бригадой У на Европе Плюс, 8.23 в Москве. Вики, я приглашаю вас подебатировать.
1: Я тебя тоже.
2: Фактовый зал. В бригаде У.
0: Ты посмотри, я к ней на вы, а она сразу ты.
1: А, ну, я просто к тебе отношусь как к родному человечку.
0: Как к подчиненному, вице-мэр. Ладно, браво, Вики, браво, мэр.
1: Возможно, может быть, браво, Вэл, браво, мэр.
0: Может быть. Темы у нас определенно нет. Любые факты, которые мы нашли. Что нашла ты?
1: Я нашла ужасный факт. Ужасный, потому что ситуация очень болезненная. Да, я очень переживала, когда прочитала это. Вот Райана Гослинга знаешь?
0: Знаю.
1: Ну, прекрасный актер. Вот прям видно, что он такой серьезный человек, серьезно готовится к каждой роли.
0: Да.
1: И оказывается, его в свое время утвердили на роль отца главной героини в «Милых костях». Есть такое?
0: Да, есть «Милые кости».
1: Да. Ага. Он решил, что я как-то выгляжу слишком моложаво, да, надо как-то какой-то вот, ну не знаю, вес добавить, знаешь, ну, чтобы как-то выглядеть как отец реально.
0: А не моложаво.
1: И он специально к съемкам набрал 27 килограммов.
0: Так.
1: Отрастил бороду, ага, такую внушительную, и явился на съемочную площадку такой довольный, думает, сейчас я увидеть таки, вау, Райан.
0: А он, естественно, все это делал в секрете, чтобы удивить всю съемочную
1: почему-то
0: группу.
1: Почему-то да. Ну, еще был, видимо, не такой опытный, это давно было.
0: Да.
1: Ну и все, он пришел, и там был не фурор, а шок со стороны режиссера Питера Джексона, который такой, все, мы тебя выбираем с этой роли.
0: Со съемочной площадки,
1: да,
0: он уволил его?
1: Марк Уолберг стал, собственно, играть. Представляешь?
0: А-а-а.
1: Да. Но Гослинг позже признался, говорит, ну, я правда не обсуждал с режиссером. Я думала, он как-то впечатлится. Я вот как-то так возмужал, прям как отец.
0: А Марк Уолберг, ты посмотри, да? Тома Дэймона может заменить. Ну, они, правда, похожи. Оказывается, еще и Райана Гослинга.
1: Ну, я вам рекомендую посмотреть фотографию Райана. Он такой милый.
0: Да. У меня факт связан со спортом.
1: Ага.
0: И с 1900 годом переносимся туда.
1: Хорошо.
0: Олимпийские игры. Париж. Там выступала сборная Нидерландов по гребле.
1: Угу.
0: Она вышла в финал. Простите, ком в горле, такая история. И чтобы понизить общий вес экипажа и повысить шансы на победу в финале, они именно перед финалом решили заменить взрослого рулевого мальчишкой. Да?
1: Угу.
0: Данных о той гонке мало. Поэтому мы не знаем, как отреагировал третий член команды, которого заменили на паренька. Вот. А мальчуган, он прежде управлял лодками одного из парижских клубов.
1: Угу.
0: Просто молодой работник.
1: И он не знал нидерландского и кричал на французском. И никто его не понимал, нет?
0: Но с новым рулевым команда выиграла олимпийское золото. После заплыва мальчик сфотографировался с гребцами. Фотку я приложил к факту. Но дальнейших достоверных сведений о нем не сохранилось. И вот уже в позднейших олимпийских архивах его стали обозначать как неизвестного французского мальчика. С подписью «Возможно». Мы не уверены, что он француз. Поэтому была смешанная сборная. И выиграли Нидерланды, но в Париже.
1: Забавно.
0: Много вопросов. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Булову, бригаде У на Европе плюс 8.32 в Москве. Стоп! Голосование фактового зала. Эх, мне бы в команду мальчишку того парижского, потому что на финишной прямой, набрав 53% голосов, победила ты, Вики. Поздравляю!
1: Спасибо, спасибо, спасибо! Очень приятно.
0: Но мне кажется, вес этому факту прибавил.
1: Райан Гослинг. Давай Райана Гослинга и возьмем.
0: Давай,
1: мне кажется,
0: возьмем.
1: Очень хороший актер.
0: Поговорим.
1: У него столько фильмов хороших вышло.
0: Это будет завтра в фактовом зале, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 в Москве, гороскоп на понедельник, 17 августа, Овны. Наступило время для того, чтобы сделать паузу во всем.
1: Тельцы, готовьтесь к переменам, а то вы уже погрязли в постоянстве.
0: Вики, близнецы, не пытайтесь переделать кого-то на свой лад.
1: Раки, не позволяйте себе грустить, в любой ситуации есть масса плюсов.
0: Львы, сегодня вы обречены на всеобщее обожание.
1: Девы, постарайтесь сегодня поменьше думать о работе или вообще не думать.
0: Весы, полученные результаты превзойдут все ожидания.
1: Скорпионы, плывите по течению, и тогда точно попадете в нужное русло.
0: Стрельцы, вы увидите возможности, которых раньше просто не замечали.
1: Козероги, необычные события могут заставить вас изменить планы.
0: Водолеи, люди, которые вас недооценивали, поймут, что сильно ошибались.
1: Рыбы, перестаньте все контролировать, просто наслаждайтесь процессом.

0: Wanna Go Home, это «Медуза» в бригаде «Луны Европы Плюс», 8.36 в Москве. Вот и наступил момент, когда пришло время представить еще одну новую игрушку, посвященную фильму «Жертва обстоятельств».
1: Хорошо, и самое классное, что подарки каждый день.
0: Каждый день, каждое утро. Поэтому, чтобы ворваться в битву прямо сейчас и через несколько минут стать обладателем чего-то, кстати, проигравших практически-то и не будет, каждый получит что-то, нужно написать.
1: Написать ответ на вопрос, который задаст Вэлла, писать нам надо в сообщество Европа Плюс ВКонтакте и личным сообщением.
0: Внимание, вопрос. Кто исполнил в этом фильме главную мужскую роль? Пишите впереди. «Жертва обстоятельств» в бригаде «У» на Европе Плюс. Бригада «У».
2: Реклама. Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
9: Но...
8: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открыл магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
11: Кто это везет миллион на новенькой машине?
12: А, это вы! Ведь с «Чабаном» всегда везет. Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
13: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
14: Холодный кофе «Дестино Брю» – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. «Дестино Брю» – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
15: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама о «Гермес» не является публичной офертой.
16: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Жертва обстоятельств. В бригаде У.
1: 8.43 в Москве. Жертва обстоятельств. Бригаде У на Европе Плюс начинается. Одноименный фильм уже в этот четверг выходит на все экраны страны. Естественно, при поддержке Европы Плюс. Кто готов получить первый подарок?
2: Ну вот я знаю, что у нас есть Оксана.
1: Оксана, привет.
3: Привет, привет.
2: Привет, Оксаночка, ты из какого города?
3: Я из Кирова.
2: Из Кирова, хорошо.
1: А еще есть Артем. Тема, доброе утро.
4: Доброе утро, ребят.
2: Тем, а вот ты где сейчас?
4: Я в Санкт-Петербурге.
1: В Питере. Угу. А где конкретно ты в Питере?
4: Район метро Лесная.
1: Угу. Хорошо. На работе или дома?
4: Наеду на работу.
1: Прости, что так расстреляли вопрос буквально. Тёма, Оксана, будем обсуждать фильм. Ну, для начала, да? Значит, по сюжету фильма «Жертва обстоятельств». Кстати, главную мужскую роль, в котором исполнила кто? Оксана, Тёма?
3: Крис Эванс.
2: Да, у него там такая борода, ты видел?
1: Да. Выдающаяся. Это было отборочное задание. И, значит, там переживающий не лучшие времена известный актер намерен произнести вдохновляющую речь на одном глобальном светском рауте. И вот тем самым как бы привлечь к своей персоне внимание всеобщее. И там что-то происходит. Что именно, узнаем, уже посмотрев фильм. Ну, а в связи с тем, что связано что-то там с климатом...
2: Мы решили поиграть тоже в климат, так сказать.
1: Горячо-холодно, так называется игра. Я уверен, каждый из вас в нее играл. Так вот, по правилам. Вики что-то спрятала. Что именно, это вообще не имеет значения.
2: Ну, скорее всего, ваш подарок.
1: Да. Ваша задача определить, где Вики спрятала ваш подарок. Где именно? Ну, чтобы хоть как-то было проще, Вики, хотя примерно нарисуй нам геолокацию.
2: Вот сегодня я спрятала подарок в театре.
1: В театре. И теперь, Оксана, ты первой написала правильный ответ. Начнем с тебя предположение. Где именно в театре? А мы будем говорить, горячо или холодно. Один вариант от тебя пока.
3: В Большом театре.
2: Нет, где конкретно в театре? Вот внутри театра, в помещении.
3: Да. Под сиденьем.
1: Под сиденьем.
2: Ну, как бы, не тепло, я бы сказала.
1: Не горячо, не холодно.
2: Не горячо, не холодно, тепло.
1: Тёма, твой вариант?
4: Кулисы.
1: Кулисы, уже теплее, говорит.
2: Чуть-чуть теплее. Чуть-чуть теплее.
1: Теплее, но пока нет. Оксана?
3: С гримерной.
1: Холодно.
2: Холоднее стало, да.
1: Артём?
4: На сцене.
1: Горячо, очень горячо. Угу. Оксана?
3: Оркестровая яма?
1: Да.
2: Да.
1: Да.
2: Вот мало кто там прячется, а?
1: Вот, Оксана, значит, человек, смотри, который выиграл. Оксана, ты только что стала обладательницей климатической системы.
2: Вау. Звучит круто.
1: Мне очень нравится, когда ты не до конца понимаешь, что ты выиграл, но эмоции...
2: Ну, звучит очень круто.
1: Звучит круто.
2: Артём, а ты думаешь, ты не выиграл? Ну что, ты тоже выиграл?
1: Артём, чтобы быть всегда в курсе всего происходящего, мы тебе дарим метеостанцию.
4: Лол, спасибо.
1: Ребята, всех с подарками. Хорошего дня, звоните еще. Счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо.
4: Хорошего дня, пока.
0: Жертва обстоятельств. В бригаде У.

0: Бригаде У на Европе Плюс, 8.49 в Москве. У нас впереди саундчек, которым мы вспоминаем еще не прошедшее лето, но лето, в котором наверняка вы что-то попробовали, с чем-то впервые столкнулись. Вики, пожалуйста.
1: Но у меня был гастрономический опыт интересный. В Лиссабоне, да. Мне принесли какую-то штуку непонятную, похожую на маленькие копыты или грибы странные. Говорят, ты должна это попробовать, это очень вкусно. Я говорю, точно ли можно?
0: Да.
1: Называется это персебес, как-то так, морские уточки. То есть это подотряд усоногих ракообразных, родственники морских желудей. На вкус...
0: Понятно,
1: ничего не понятно. Я не придумала.
0: Что ты взяла разные слова, если ты соединила словосочетание?
1: Я считаю, это странненько, но уникально.
0: Ну, а чего еще можно ожидать от человека, который готов за деньги покупать устрицы и есть их?
1: Ну, устрицы вкусные. Они хотя бы выглядят симпатичнее, а это выглядит странненько.
0: Расскажите, что вы впервые в жизни испытали на себе, попробовали этим летом.
1: Отправляйте голосовые.
0: Нам в личку в сообщество Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке. Бригада У.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
3: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Ума», «Фила», «Капе» и «Веникс». Со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент. И 100% кэшбэк каждому.
8: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
12: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты.ру», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
15: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила мое!
16: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
17: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.

0: Катю на Европе Плюс, 8.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором вы рассказываете, с чем впервые в жизни столкнулись этим летом.
1: Саундчек. Бригаде У.
0: Вики, прямо тут для тебя, конечно.
2: Да, для меня,
0: кто-то
2: давай.
0: Кто-то исполнил твою мечту.
2: Давай.
3: Всем привет. У меня этим летом первый раз в жизни появилась собачка. Маленький-маленький трехмесячный щеночек. И теперь этот чужой ребенок стал моим полноценно. Много счастья, много забот. Но я на самом деле очень рада. Всем хорошего дня.
2: Классно, ждем фотку.
0: А Вики, ты вот все еще нет-нет, да обсуждаешь со своими домочадцами в виде Персея и Платона, что
2: ну, периодически о намекаю.
0: Появлении.
2: Ну, ты знаешь, Персей очень властный.
0: Есть такое.
2: И большой.
0: Ну, и еще одно сообщение.
4: Привет, Европа Плюс. Едем с мужем сейчас в путешествие по нашей России, по красивым местам.
5: Всем привет.
4: Вот слушаем Европу Плюс. Мы недавно приехали, мы были в Улан-Удэ, искупались в Байкале. Для меня это было впервые, было очень запоминающееся. Вода была потрясающе теплая, посмотрели прекрасные виды. Всем желаем хорошего дня и прекрасного настроения. С нами еще маленький кролик едет, которого мы только-только завели.
2: Классное путешествие.
5: Пока.
0: Мне очень нравится, какую ключевую роль в этом сообщении сыграл мужчина.

0: Lose Myself, это One Republic и Alesso. Приготовим на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем легкого понедельника.
2: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Москве 9 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Десятки тысяч звонков зафиксировано на горячей линии по энтеровирусной инфекции. Пользователи электросамокатов продолжают нарушать, невзирая на штрафы. И россияне рассказали, на что готовы пойти ради отпуска. Далее подробности. Более 26 тысяч вопросов поступило от россиян на горячую линию по профилактике энтеровирусной инфекции. РИА Новости пишет о том, что чаще всего граждане интересуются профилактическими мероприятиями против, в том числе, в летних оздоровительных, дошкольных и других детских организациях. Наибольшее количество консультаций было проведено в Астраханской, Свердловской, Ленинградской областях, а также в Москве. Врачи напоминают, что энтеровирусные инфекции – это группа острых заболеваний, которые вызываются кишечными вирусами. Появляются они от бессимптомного течения до тяжелых заболеваний. 66 тысяч штрафов получили пользователи электросамокатов в Москве с начала сезона. Еще 105 тысяч аккаунтов заблокировали за грубые и повторные нарушения. Как сообщили в Дептрансе, чаще всего граждан штрафуют за езду вдвоем на одном самокате, проезд по пешеходному переходу без спешивания и движение не по велополосе. Сотрудники ГАИ, сервиса и кикшеринга проводят еженедельные рейды, а специалисты ЦОД круглосуточно следят за дорожной ситуацией по камерам в режиме онлайн. Тем временем интерес к подработке пешим курьером вырос в России вдвое. В первой половине года активнее всего оказались жители Волгоградской области. Число откликов там выросло на 126%. Об этом сообщает РИА Новости. Также много желающих поработать в пешей доставке в Тюменской и Свердловской областях. Средний уровень зарплат во многих регионах превышает 50 тысяч рублей в месяц. Лидером по уровню предложений стала Москва. Здесь пешим курьерам в среднем предлагают около 64 тысяч рублей. 46% россиян готовы поехать в отпуск в одиночку, из них 38% хотят сменить обстановку, 27% признались, что в таком формате им проще знакомиться с людьми. Согласно данным исследования, 44% респондентов назвали Сочи главным городом для одиночного отдыха. На втором месте Санкт-Петербург, дальше идут Нижний Новгород и Казань. Кроме того, выяснилось, что 58% респондентов надеются во время одиночного путешествия встретить будущего мужа или жену, а 24% респондентов считают такой сценарий вероятным. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 84 рубля 54 копейки. Евро тоже прибавил, за него дают 97 рублей и 51 копейку. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 9:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс наконец-то началась и продолжается сегодня. Угу. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, нас не остановить, мы с вами все. Больше никуда не уйдем.
0: Хороший тост. Нас не остановить, мы с вами все.
1: Да.
0: Да, хорошо звучит. Ну ты как вообще?
1: Я хорошо.
0: Ты соскучилась по работе?
1: Я очень соскучилась, а ты?
0: Ну я-то, вот когда мы ушли, ну вот когда ты ушли в отпуск, через дня три уже начал.
1: Ну я тоже.
0: Да?
1: Я тоже, я вставала все время очень рано.
0: Ну, кстати, да, у тебя не сбился график?
1: Вообще не сбился.
0: Ты нормально сегодня проснулась?
1: Да.
0: Или ты вот в отпуске в 4:30 встаешь?
1: Ну, у меня есть два кота, они соблюдают график.
0: Ага, ну хорошо, хорошо. Ну, еще, может, что-нибудь хочешь, ничего не рассказать?
1: Вы должна в чем-то признаться?
0: Да.
1: Я не могу.
0: Ну, практиковала?
1: Конечно, более того, даже не один практиковал.
0: Но мы про английский язык.
1: Не только на английском говорил, еще на итальянском говорил, представляешь?
0: Ну, до итальянского нужно нам, конечно, еще, ну, перед этим хотя бы с английским разобраться.
1: А тут это самое основное, разберемся.
0: Мы который год этим занимаемся, и в новый сезон с новыми уроками, но с нашей прежней любимой училкой английского здесь в бригаде У на Европе+.

0: Коллекция, это Кунг с Бригадю на Европе Плюс, 9.08 в Москве. Пока мы ждем Марию Батхан, нашу любимую училку английского. Давайте-ка послушаем то, что снова стало хитовым.
1: Давай.
0: А мы будем слушать трек, который снова завирусился благодаря череде концертов на юге России. Да, к нам приезжал Маранди, и мы слушаем Angels.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: the answer.
1: London is the capital of Great Britain.
2: What? Училка английского в бригаде У.
3: 9 часов 11 минут в Москве. Училка английского в бригаде У начинается, как и новый учебный сезон. Мария Батхан здесь. Маша, good morning.
4: Good morning.
5: How are you?
4: Amazing.
3: О, еще как amazing.
4: Мы прям вот все, что учили здесь, мы вот все, все говорили.
3: Вообще. Вот помнишь, года 3 назад выучили Goosebumps?
4: Mm-hmm.
3: Да, знаете, Мила? В любой непонятной ситуации, у меня мурашки от этой ситуации.
4: О, у меня Goosebumps.
3: Да, да, да.
5: Не то чтобы... В ситуации надо говорить awkward situation.
4: Вау.
3: Awkward.
5: Awkward, что значит неловкий момент.
3: Да.
5: Неловкая ситуация.
4: Неловко себя чувствуешь, когда не понимаешь, как произнести это слово.
3: Я понял твой намек, что за 3 года я выучил только мурашки. Но давайте начнем продолжим изучать английский на примере треков. И есть новиночка «Bizarre» от Мадонны и Мартина Гаррикса. Ты знаешь, Маша, я как поклонник игры Warcraft знаю компанию, которая производит игры, Blizzard.
4: Mm.
3: А вот с этим словом, если честно, впервые столкнулся.
4: Расскажешь?
5: Bizarre. Да, нам надо запомнить, что bizarre переводится как странный, причудливый. Давайте начнем с того, что не с Мадонны. А помните, история такая была странная, причудливая, когда муха-цокотуха пришла покупать самовар на...
3: рынок.
4: Bizarre.
3: На рынок. Да уж.
4: На рынок, ты сказал?
3: Очевидно. Человек на первой партии, да и с последней кто-то решил отличиться. На рынок.
5: Мука-цокотух пришла на рынок. Это очень, конечно, нишево. Итак, bizarre, странный, причудливый. Странный. И, конечно, у Мадонны любовь bizarre тоже такая странная. Вот. Ну, такой, да, в такой позе она сидит на обложке, такая тоже необычная, там под покрывалом под каким-то.
4: Мадонна всегда,
5: общем,
4: мне кажется,
5: в чем
4: bizarre.
5: Да, да, да. Запомнили, да? Муха-цокотуха, bizarre. A thousand reasons why you can never have me. 1000 причин, почему тебе никогда не быть со мной. Там вот примерно вокруг всего этого, значит, развиваются события. Она говорит, не искушай меня. Он ей нравится на самом деле, но она с ним не может быть почему-то. И говорит, don't tempt me. Теперь tempt.
4: Tempt.
5: Tempt. Вот не будем там с температурой, да, как-то объединять. Mm-hmm. Tempt — это не искушай.
3: Uh-huh.
5: И мы запоминаем так. Здесь вот в треке I feel so empty. То есть я чувствую себя такой опустошенной.
3: Так мало гласных в этих словах.
5: Да, don't tempt me, одна. Вот. Ага. А мы запоминаем так. Значит, искушения в нашей жизни какие? Вики, ты знаешь.
3: Хотел сказать еда, но ты сказала, Вики, ты знаешь.
5: Да. Девочки, да, вот шоколадку нам покажи.
4: Шоколадка,
5: и давайте представим, да, кто-то принес в офис какие-то булки, вы как раз голодные, ручку на живот и говорите, my stomach is empty.
4: My stomach is empty.
5: Может, why do you tempt me? Вот, и получается рифма. My stomach is empty. Why do you tempt me?
4: Не искушай меня своими булочками.
5: Да, давайте.
3: Да
5: вот
3: вы
5: всем
3: что?
5: Хором, всей страной.
3: Давайте.
5: Да.
4: Давай. My stomach
3: is empty. Не искушай меня своими булочками.
4: Так надо на английском повторять.
3: На английском, ладно.
5: Why do you tempt me?
4: Why do you tempt me?
3: Окей, окей. Ой, ну что ж, girls, спасибо вам большое. Маша, прекрасный разбор, много чего узнали нового. Ну и все, добро пожаловать в новый сезон.
4: Да?
3: До следующего понедельника.
5: Услышимся.
3: See you.
4: See you, bye-bye.

0: Let me be, это The Second Voice, бригаде У на Европе Плюс, 9.18 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Что ты нам дашь?
1: Расскажу про новый тренд.
0: Так.
1: И про, ну, можно сказать, новую профессию. Я про такую не слышала. Если я не слышала, ты, наверное, тоже не знаешь. Не факт, конечно.
0: Процентов 90 в жизни я узнаю только от тебя в целом. У меня такой, знаешь, кругозор, ну, узенький. Ладно, подождем, впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Кому-то везет, а кому-то
6: с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
7: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
8: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+, по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Where at the Temper City, бригаде У на Европе плюс 9.24 в Москве. Би.
1: Рассказываю.
0: Давай.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: В Индии появилась новая профессия, но, по крайней мере, для меня она новая. Может быть, ты знал про такие. Таких людей.
0: Сейчас проверим, насколько я эрудирован.
1: Да, специально для чемпионата мира по бадминтону там наняли заклинателей обезьян. Ну, я это представляю себе так, что эти люди ходят и умоляют обезьян: пожалуйста, не надо баловаться, когда у нас будет чемпионат мира. Ведите себя хорошо.
0: А у них, ну, сетка натянута между двух деревьев в лесу.
1: Ну, просто обезьяны очень активно себя ведут, знаешь.
0: Ну, да. Это же индийские, да, они знаменитые хулиганы.
1: Да, все, мне кажется, и балийские, и индийские, и тайские, все обезьяны хулиганы. Вот, но на самом деле...
0: Он действует во время матча? Или он в группе подготовительных работ?
1: Подготовительной работы во время матча. То есть все время заклинатели вот эти ходят. И что они делают? Они имитируют крики лангура. Лангура — это такая более большая обезьянка.
0: Как много нового узнаю из одной твоей новости. Лангур, заклинатель обезьян.
1: Да, и вот эти, то есть они имитируют их крик.
0: Ага.
1: И маленькие обезьянки такие: нет! Большая обезьяна здесь. А так хотелось посмотреть бадминтон. Нет, придется уйти. Вот так вот.
0: А как думаешь, как лангур кричит?
1: Не знаю.
0: Не знаешь?
1: Я их не встречала, ты как думаешь?
0: Ну, у меня почему-то что-то около чайки вот туда. Нет?
1: Ну, тебе надо, конечно, потренироваться в чаечном крике.
0: Ну, у нас на язык животных ты у нас переводишь обычно все.
1: Да, да. Новый тренд у влюбленных парочек — узнавать, какой снимок сделала НАСА в день их знакомства. Ну, мы все знаем, что космическое агентство публикует каждый день фотографии с телескопов.
0: Да, мы знаем, да, мы знали это все это время. Спасибо, что напомнила.
1: И там, кстати, не всегда космос, иногда просто планета. И я же очень романтичный человек, очень нежный, милый. Я, значит, посмотрела, какой снимок опубликовала НАСА в день нашего с тобой знакомства. Во-первых, ты не знаешь этот день, а я знаю.
0: Так, не, я помню этот день, но конкретное число...
1: Это было 26 августа.
0: Да, ох ты как. Так.
1: Вот, июля. Ну, ошиблась, неважно, июля.
0: Очень здорово, что мы первые пару недель в эфире не были знакомы.
1: Июля, подожди, июля. И это озеро в Швеции, вот так вот красиво. А знаешь, как называется это озеро?
0: Как?
1: Валентуна.
0: Не может быть. Нет. Нет.
1: Да.
0: Ну вот, мы рассекретили мое имя в паспорте. Валентура. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на понедельник, 17 августа.
1: Овны, наступило время для того, чтобы сделать паузу во всем.
0: Тельцы, готовьтесь к переменам, а то вы уже погрязли в постоянстве.
1: Близнецы, не пытайтесь переделать кого-то на свой лад.
0: Раки, не позволяйте себе грустить, в любой ситуации есть масса плюсов.
1: Львы, сегодня вы обречены на всеобщее обожание.
0: Девы, внимание, понедельник. Постарайтесь сегодня поменьше думать о работе или вообще о ней не думать.
1: Весы, полученные результаты превзойдут все ожидания.
0: Скорпионы, плывите по течению, тогда точно попадете в нужное русло.
1: Стрельцы, вы увидите возможности, которых раньше просто не замечали.
0: Козероги, необычные события могут заставить вас изменить планы.
1: Водолеи, люди, которые вас недооценивали, поймут, что сильно ошибались.
0: Рыбы, перестаньте все контролировать, просто наслаждайтесь процессом.

0: Шоу это Хана Воли на бригаде У на Европе Плюс. 9:36 в Москве. Вот и приблизились мы вплотную к первому сейфу нового сезона. В сейфе, кстати говоря, 10 тысяч, потому что перед каникулами нас не взломали пару раз. Вот все и поднакопилось. Но это не вся сумма.
1: Еще есть?
0: Еще 10 тысяч можно получить от Озонбанка. Поэтому, если хотите побороться за приятные суммы,
1: звоните.

0: Реклама.
1: Пекарня «Рагонсал» Ханова-Суабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом. Подстраиваться.
3: А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
4: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. BLG созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. BLG у официального дилера «Гермес» от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19.
6: Не оферта. Цена от указана на автомобиль BLG S50 Active 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
5: BLG. Надежность в движении.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Homeberry все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
10: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9.42 в Москве. Сейф «Бригадю» на Европе Плюс начинается. В сейфе сегодня 10 тысяч рублей. И еще 10 тысяч рублей дополнительно можно выиграть от «Озонбанка».
2: Да, кто нам позвонил? Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Привет, как тебя зовут?
3: Дмитрий.
1: Дмитрий, где ты живешь?

0: как ты относишься к баклажанам?
1: Положительно.
0: А вот, кстати, я тоже положительно.
2: В Магнитогорске как говорят, баклажаны или синенькие?
1: Баклажан.
2: Ну хорошо. Уважаем этот выбор.
0: Кстати, говорят, что баклажан — это ягоды, да, вроде как.
2: Ну,
0: мы не будем в это даваться. Мы поговорим с тобой про прикольную традицию в Китае. Оказывается, на некоторое событие дарят баклажан. Вот как ты думаешь, на какое? Три варианта ответа. На покупку собственного дома, и потом считается, что будет классно, что у тебя будет такой урожай, ты можешь этот баклажан тоже посадить в будущем. На свадьбу, как символ благородия. Или же, когда тебе... Вэл, ну что такое? Когда тебя повышают, чтобы был такой важный, как баклажан.
2: Да просто хочется все сразу выбрать. Везде подходит.
0: Давай, значит, на покупку...
1: На первый давайте.
0: Покупку собственного дома. Принято.
3: Цифра.
2: Дим, 17 августа только 1977 года наш атомный ледокол впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса. Дима, как ты думаешь, как назывался этот ледокол? Арктика, Антарктика или Антарктида?
1: Арктика.
2: Арктика. Первый вариант. Принято.
3: Третья цифра.
0: Дим, ну вот тот самый вопрос с бонусом. Если на него правильно ответишь, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Поэтому давай, удачи. Тут надо прям точно угадать. Сегодня день любимого дивана.
2: Mm-hmm.
0: Есть многие, даже, мне кажется, не один, а много сериалов и фильмов, где диван играет немаловажную роль.
2: А
0: например, да, например, сериал «Друзья». Ты смотрел «Друзей»?
1: Да, было пару серий.
0: Пару серий.
2: Ну, нормально. А что, там больше было?
0: Чуть-чуть. Ладно, давай вспомним легендарную заставку сериала «Друзья». Я уверена, ты ее видел. Там они, собственно, на диване как раз сидят. Какого цвета диван? Оранжевый, фиолетовый, зеленый?
1: Зеленый.
0: Зеленый, третий вариант. Принято.
2: Итак, Дима из Магнитогорска подобрал такой код от сейфа. 1-1-3. Внимание!

0: давайте пробежимся по порядочку. Дим, сейчас узнаем много нового. Но что-то ты уже знал.
1: Ну вот,
2: Дим,
1: ну если бы у тебя была свадьба в Китае, то ты наверняка бы ждал, что гости подарят тебе деньги. Но кто-то из гостей может прийти с баклажаном, потому что это символ плодородия и успеха.
0: Но мне кажется, мы этим сейфом подкинули новую идею, где еще можно дарить баклажан на новоселье. Так, у меня все верно. Атомный ледокол «Арктика» первым в истории мореплавания когда-то достиг Северного полюса.
1: Ну что ж, вопрос с бонусом, да? Тот самый. Какого же цвета был диван в заставке и вообще, в принципе, в сериале?
0: Да.
1: Он был оранжевый, такой темно-оранжевый, можно даже сказать, чуть-чуть коричневый.
0: А его можно вот издалека спутать с зеленым?
1: Нет.
0: Нет. Прости, Дим, я старался. Ну, ты нам звони еще обязательно, хорошо?
2: Спасибо.
0: Счастливо.
2: Обязательно.
0: Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Ну, а завтра в сейфе бригаду 13 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».

0: Диги-диги, это Вискит с бригадой на Европе Плюс, 9.50 в Москве. Сегодня в течение всего саундчека вспоминаем, что впервые вы испытали на себе этим летом. И если вы с самого начала слышите эфир, как будто бы мне вообще лето пролетело, ничего не было. Вики, пожалуйста, что с тобой еще впервые произошло этим летом?
1: Я вернулась уже в Москву.
0: Так.
1: Мне знакомый говорит, хочешь пойти со мной на вечеринку? Правда, сигарная вечеринка. Я говорю, да мне как-то неинтересно. Он такой, да не, пойдем, будет весело. Я такой, о, и там еще Стивен Сигал будет, и что? Я прихожу, да, значит, такой двор, значит, сигарная вечеринка, Стивен Сигал сидит, поет и кубинская группа какая-то и делают плов в казане. Ну, как написали у меня слушатели, обычный четверг Вики.
0: Ну, кстати, да. В следующий раз какую-нибудь более удивительную историю можешь придумать?
1: Да я вообще не знала, что он здесь живет. Вот, да, вот прям реально.
0: Ну, очевидно, Стивен Сигал отвечал за безопасность на этом мероприятии. Расскажите, с чем вы впервые столкнулись этим летом?
1: Отправляйте голосовые нам наше сообщество Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением.
0: Либо с помощью сайта Европа Плюс. Все, послушаем в саундчеке. Бригада У!
2: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта, карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создан при участии ООО-7 при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: В кино с 20 августа.
7: Огненная гора изголодалась.
8: Только ты можешь спасти мир.
9: Ты ошибаешься.
6: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
10: Вулкан выбрал тебя не просто так.
6: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
11: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на accountogeta.t2.ru.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
13: Подписывайтесь на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 3-чек.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
3: 9:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете, что впервые попробовали именно этим летом. И вот одно было текстовое. Прекрасная слушательница впервые в жизни полетела на самолете.
4: Поздравляем.
3: Да, в 22 года. Класс.
4: Круто.
3: Будем надеяться, что это начало твоих больших путешествий.
4: Угу.
3: Ну и еще одно голосовое.
5: Доброе утро, любименькие наша бригада. О, как я рада, что вы наконец-то вышли. Как я скучала. А я первый раз попробовала летом, у меня день рождения был, написать своим любимым артистам. И они мне ответили и поздравили меня с днем рождения. Прям вот меня, лично, мне сняли видео и прислали в Телеграм. Вау!
4: Класс!
3: Ну, скинь нам этот видосик.
4: Посмотрим.
3: А вдруг мы там?
4: Возможно.

0: Мизмо, Бригадюн и Европе Плюс. Так совпало, что сегодня в первый день, в первый эфир сезона, нового сезона, еще и выпал день рождения моего папы. Поэтому, папа, люблю тебя, да что уж люблю, любим.
1: Любим, конечно, да, с днем рождения, поздравляем.
0: Ну и всех нас с началом нового сезона. До завтра, меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада у Европа Плюс, счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс Лайт, твой музыкальный вайб.

0: Всем привет, в Москве 10 часов утра. Европа Плюс. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин.
1: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Оранжевый уровень опасности объявили в российском регионе. Макс заменил паспорт в отелях. И новый лидер в российском кинопрокате. Далее о подробности. Камчатский исполин разбушевался. Пепловый шлейф от Ключевского вулкана растянулся на 420 километров на юго-восток. Вулканологи предупредили, что текущая активность может представлять риск для низколетящих воздушных судов. Стол пепла достигает высоту 6 километров. Сейчас для Ключевского установлен оранжевый код авиационной опасности. Специалисты напоминают, что извержение продолжается с 15 августа. В среду или четверг необходимо сделать облегченным днем для первоклашек, чтобы предупредить переутомление и помочь им адаптироваться к школе. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения. В этот день нагрузка на детей должна быть снижена за счет менее сложных предметов. Помимо облегченного дня, в адаптационный период для первоклассников предусмотрены дополнительные перемены после второго и третьего уроков по 20 минут каждая, а также динамическая пауза продолжительностью не меньше 40 минут, которую рекомендуют проводить на свежем воздухе. Большинство российских регионов подключили возможность заселения в отели через мессенджер Макс. В 800 гостиницах теперь можно зарегистрироваться с помощью цифрового ID. Среди регионов с наибольшим количеством отелей, использующих технологию, Татарстан, Псковская, Ульяновская, Кировская, Новгородская области, а также Москва и Санкт-Петербург. Для оформления гостю необходимо открыть раздел с цифровым ID в приложении, выбрать карточку с паспортом или свидетельством о рождении ребенка, нажать кнопку «Предъявить». После этого нужно показать QR-код сотруднику гостиницы для сканирования данных, а затем выбрать функцию «Подтвердить личность». В российском кинопрокате новый лидер, фильм «Последний богатырь» «Колобок» заработал за прошедшие выходные больше остальных. РИА Новости пишет о том, что лента смогла собрать за прошедший уикенд в России и странах СНГ еще 192 миллиона рублей. Второе место занимает фильм «Человек-паук. Новый день». У него за выходные набралось 169 миллионов. А замыкает тройку лидеров полнометражка «Смешарики сквозь вселенные». Они смогли заработать за выходные без малого 63 миллиона рублей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, теперь он стоит 84 рубля и 54 копейки. Евро за это время тоже прибавил, за него дают 97 рублей и 51 копейку. С новостями пока все, с вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 10 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: и Макс Макноун «Take Me Back» прямо сейчас. Макс Макноун, конечно, это вообще что-то невероятное, синоним продуктивности. Парень всего за 3 года в музиндустрии выпустил 2 студийных альбома. Третий ждем уже в сентябре, а еще дропнул 4 мини-альбома. Ну что тут скажешь, а? Какое-то неиссякаемое вдохновение. Круто! Всем большой привет и здрасте, зовут меня Андрей Каяс. В продуктивности и вдохновение в этот понедельник желаю тебе и я. Мы же здесь на Европе Плюс продолжим снабжать тебя лучшими треками планеты. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее Тима Белорусских и бодрый трек «Мысли» на подходе. Но прежде лови Леони Калума Скотта суперхитом «Stay». Дождись.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Современный, мощный. В августе выгода до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от ООО «Гермес». Ждем вас по адресу: Минеральные воды, Автомобильная, 19. Реклама. ООО «Гермес». Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои возможности и риски. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
7: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы. Но! Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток — это танец вкуса, который пробуждает душу. Хунга – напиток, который объединяет.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева, 61, супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: Холодный кофе «Дестино Брю» – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. «Дестино Брю» – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Русский хит-трек «Мысли» прямо сейчас. Ну, от мыслей, от раздумий, от сомнений я предлагаю перейти к действиям. Да, действие, кстати, простое. Скачать новое приложение Европы Плюс Радио Хаб. Там можно не только слушать эфиры и наши 9 музыкальных потоков, не только смотреть прямую трансляцию из студии, но и наслаждаться подкастами любимых программ. Да, главная фишка в том, что подкасты можно загрузить и слушать в офлайн-режиме, в каком бы месте без интернета ты ни оказался. Все просто, все легко, все удобно. Обязательно попробуй. У нас далее больше хитов и больше музыки. Доминик Файк, Baby Doll, KDDK, Bumble Leo, а также клан Carousel Ride впереди на радиостанции номер один в России.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-16.
7: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
8: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
9: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
8: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан» – домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени – только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
13: Круглосуточно.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: кроме них. Вот он, выверенный до мелочей план на ближайшие полчаса. И все это ради твоего шикарного настроения. С нами Аве с вещицей Meet Me in the Dark. Прежде здесь появится Дипло и Эдриан Нуньес с историей Two Steppin'. Чуть ранее лови суперхит от Тедди Свимса, Мистер Know It All. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборются Тиесто и Брайана Грейс, Black Eyed Peas и многие-многие другие. Ничего не пропусти.
1: Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если как

0: сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: Европа+.ру.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 11:00.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс. Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
5: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Новую меру поддержки многодетных семей ввели в Северной Осетии. Более 46 тысяч человек прошли обследование в передвижных медкомплексах, а Алания одержала победу над Кировским «Динамо». Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
5: Многодетным семьям Северной Осетии компенсируют часть расходов на обучение детей в колледжах и техникумах. Об этом сообщает Сергей Меняйло. По словам главы региона, речь идет о тех, кто получает среднее профессиональное образование платно в учебных заведениях республики. Компенсация составит 20% от стоимости обучения за каждый завершенный учебный год. Обратиться за выплатой может один из родителей. Если студенту исполнилось 18 лет, заявление он подает самостоятельно. Документы принимаются до 30 ноября в управлениях соцзащиты, МФЦ или через портал госуслуг. Во Владикавказе завершаются работы по благоустройству набережной Терека от чугунного моста до моста кладки. Как сообщает мэр Вячеслав Мильзахов, строители уложили почти 8 тысяч квадратных метров брусчатки, установили поребрики и бордюры, заменили ограждение реки. Парапет из архитектурного бетона дополнят металлическими секциями. В ближайшее время рабочие отремонтируют смотровой балкончик с лестницами, установят столбы освещения, лавочки и урны. Работы проводятся в рамках муниципальной программы благоустройства. Устройство и озеленение. Команда Академии развития интеллекта «Амакитс» успешно выступила на Всероссийской олимпиаде по ментальной арифметике. Турнир в Нальчике собрал участников из разных регионов России. Звание «Суперчемпион» завоевали Амага Марзоева, Милалика Кораева, Зарина Джусоева, Аделина Дадьянова, Самира Хугаева, Валерия Бедоева и Виктория Ханикаева. Титула «Чемпион» удостоились Хеток Табуев и Аиша Абдулаева. Первые места заняли Амира Самира Засиева, Дауд Абдулаев, Владимир Ханикаев, Валерия и Георгий Харебовы. Подготовила команду тренер Виктория Кибизова. Алания одержала победу над Кировским «Динамо». Первый матч на обновленном стадионе «Спартак» во Владикавказе завершился со счетом 2-0. Голы в ворота Кировского «Динамо» забили Махач Абдулхамидов и Артем Закиров. Эта победа вывела Аланию на четвертое место в турнирной таблице. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 54 копейки. Курс евро 97 рублей 51 копейка. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Андрей Каясов. Всем хорошего дня.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
7: Даже капли воды, заключенные в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
4: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Me in the Dark прямо сейчас. Вау, вау, казалось бы, сколько хитов мы уже слышали в этом стиле, нас уже ничем не удивить, а нет. Пожалуйста, у Абэд получилось. Очень круто. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Умело жонглировать разными стилями и жанрами. Продолжим, если хочется дэнс-попа. Welcome, изумительная новинка от Fastboy Music Sounds на подходе. Если жаждешь тропикал хауса, кантри, софт-рока, то это тоже к нам. Lost Frequencies, Are You With Me? Также совсем скоро. А вот раньше всех диско-поп-роком нас порадует Naked и Portugal The Man. Суперхит Глайд уже через мгновение здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: You Hold Me Close. Музыка звучит лучше, когда ты крепко обнимаешь меня. Вау! Вау! Парни, берем на заметку эту фразу. Подарены нам дуэтом Fastboy. И в следующий раз используем ее как комплимент. Да, комплимент для второй половинки. Ну, кстати, если ты хочешь сделать комплимент своему музыкальному вкусу, то тебе точно стоит заценить 9 музыкальных потоков на нашем сайте europaplus.ru или в мобильном приложении. Можно на каком-то конкретном стиле остановиться и насладиться только им, а можно чередовать жанры и направления. В общем, подключайся и создавай свою атмосферу. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Медуза и Генрик Мамайл, Don't Wanna Go Home, уже через мгновение. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Тяжесть в ногах, варикоз мешает жить. Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
5: Объявление на Европе Плюс.
6: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64-93-64. 64-93-64.
5: Телефон рекламной службы 54-94. 14-90.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. В ближайшие полчаса мы объединим самую актуальную разнообразную музыку и получим вкуснейший коктейль из суперхитов. Присоединяйся и встречай Биберексу и Дэвида Гетту с темой Sad Girls. Прежде не пропусти басту игру по моей Мишель с историей «Если я буду танцевать». Еще раньше послушаем Temper City с суперхитом Self Aware. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Anime J, Ava Max и многие-многие другие. Полетели.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России. А ты – радиослушатель номер один. Давай отмечать вместе. 21 августа – день номер один на Европе Плюс. Целый день, каждый час ты можешь выиграть 11 тысяч рублей. Твой план простой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
3: И получи приятный бонус на свой счет.
2: 21 августа – день номер один на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.
4: Реклама.
5: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
6: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите пример.

0: премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
5: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Ян Клим и Сальма Хайек.
6: Огненная гора изголодалась.
5: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
10: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
11: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
12: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
13: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
14: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
15: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Hitparade.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 12:00.

0: Get a Set Girls. Прямо сейчас это уже пятая коллаба этих ребят после Hey Mama, Say My Name, I'm Good и One in a Million. Ну, из этих названий даже получается мини-рассказ такой связанный. Привет, мама, назови меня по имени. Мне хорошо, я одна на миллион. Но девчонка грустная. Да, для грусти поводов вообще никаких нет. По последним данным Медиоскопа, Европа Плюс занимает первое место среди всех российских радиостанций по ежедневной аудитории. И поэтому 21 августа мы объявляем днем номер один и будем разыгрывать весь день, каждый час 11 тысяч рублей. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Диджей Годжи и Джейсон Дерула Митчико. Впереди. Оставайся.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
4: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Осетия. Место, где отдых вкусный.
10: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
11: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Confessions 2, шикарные отзывы критиков, любовь фанатов, а еще на студийнике отметились и Сабрина Карпентер, и Стромай, вот Мартин Гаррикс, с которым записан этот шикарный трек Bizarre. Круто! Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Добавим легкости, добавим драйва, добавим лета в максимальном количестве. Маршмеллоу и Порч Голдман Феникс на подходе. Прежде будем слушать новинку, которую надо сохранить в плейлист для прослушивания по ночам. Sweet Summer Nights, Филат Карас и Денис Фёрст. Также совсем скоро. А вот раньше всех встречай Боба Синклара и Кайзу с суперхитом I Can't Wait здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
5: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
7: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
8: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Объявление на Европе Плюс.
10: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64 93 64. 64 93 64.
9: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: Marshmallow и Portugal The Man Phoenix. Прямо сейчас 11-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40. Хотя в прошлый раз ребята были в горячей десятке, немножко опустились. Но все можно подправить, все можно улучшить. Голосуй за любимчиков на сайте europaplus.ru и непосредственно влияй на результаты в хит-списке. Мы же до конца этого часа послушаем Nickelback, How You Remind Me, а также Sabrina Carpenter, Tears. Дождись.
1: Лучший старт КДДК «Бамбалео». Мощный взлет «Аве» «Meet Me in the Dark». Номер один «Южель» «Moving to the Sun». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: плюс. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
2: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер», город Москва, ОГРН 105-774-732-0278.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое.

0: многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
1: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее охват Амби на авито.ру 12+.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Никельбэк, How You Remind Me в завершении часа здесь на Европе Плюс. В новой 60-минутке будет все, как мы любим. Еще больше хитов и еще больше музыки от топ-артистов. Оставайся.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Sam. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе 13:00.
3: Европа, Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе плюс Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Новую меру поддержки многодетных семей ввели в Северной Осетии. Более 46 тысяч человек прошли обследование в передвижных медкомплексах, а Алания одержала победу над Кировским «Динамо». Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы – галерея керамики.
4: Многодетным семьям Северной Осетии компенсируют часть расходов на обучение детей в колледжах и техникумах. Об этом сообщает Сергей Меняйло. По словам главы региона, речь идет о тех, кто получает среднее профессиональное образование платно в учебных заведениях республики. Компенсация составит 20% от стоимости обучения за каждый завершенный учебный год. Обратиться за выплатой может один из родителей. Если студенту исполнилось 18 лет, заявление он подает самостоятельно. Документы принимаются до 30 ноября в управлениях соцзащиты, МФЦ или через портал госуслуг. Во Владикавказе завершаются работы по благоустройству набережной Терека от чугунного моста до моста кладки. Как сообщает мэр Вячеслав Мильзахов, строители уложили почти 8 тысяч квадратных метров брусчатки, установили поребрики и бордюры, заменили ограждение реки. Парапет из архитектурного бетона дополнят металлическими секциями. В ближайшее время рабочие отремонтируют смотровой балкончик с лестницами, установят столбы освещения, лавочки и урны. Работы проводятся в рамках муниципальной программы благоустройства. Устройство и озеленение. Команда Академии развития интеллекта «Амакитс» успешно выступила на Всероссийской олимпиаде по ментальной арифметике. Турнир в Нальчике собрал участников из разных регионов России. Звание «Суперчемпион» завоевали Амага Марзоева, Милалика Кораева, Зарина Джусоева, Аделина Дадьянова, Самира Хугаева, Валерия Бедоева и Виктория Ханикаева. Титула «Чемпион» удостоились Хеток Табуев и Аиша Абдулаева. Первые места заняли Амира Самира Засиева, Дауд Абдулаев, Владимир Ханикаев, Валерия и Георгий Харебовы. Подготовила команду тренер Виктория Кибизова. Алания одержала победу над Кировским «Динамо». Первый матч на обновленном стадионе «Спартак» во Владикавказе завершился со счетом 2-0. Голы в ворота Кировского «Динамо» забили Махач Абдулхамидов и Артем Закиров. Эта победа вывела Аланию на четвертое место в турнирной таблице. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 54 копейки. Курс евро 97 рублей 51 копейка. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Валерия Чернова.
5: Спонсор программы – галерея керамики.
6: Даже капли воды, заключенные в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.

0: доброго и позитивного дня всем слушателям Европы Плюс и всем, кто готов к общению, которое в эти самые минуты уже начинается совершенно официально. Валерий Чернова зовут меня. Всем здравствуйте. Сегодня понедельник, 17 августа. Ну и обмен любезностями объявляется открытым. Пожелания, поздравления, приветы вы можете доставить сюда разными способами. Дозвониться в эфир по номеру 540-777 или написать нам ВКонтакте в группе Европа Плюс ВЗ Кавказ. Ваши комментарии к последней записи обязательно озвучим. Кроме того, возможность есть написать нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Отправляемся вместе под любимые хиты. В ближайших планах здесь 21 Pilots. Также в этом часе Кайго. Ну а для начала Эбон, Hollow.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Плюс.
1: Ну а теперь уже можно переходить к вашим пожеланиям, поздравлениям и приветам. Чье-то настроение сейчас заметно улучшится. Даже если просто вас услышанное заставит улыбнуться, это уже очень хороший, мне кажется, бонус. Итак, привет у нас отправляются Ибрагиму. Скажите, что я его очень сильно люблю и скучаю. Это сообщение от Вики. И также еще приветы любимому Кириллу и своей тете Азе, а также маме Валентине, которая ждет нас с нетерпением в гости. Это сообщение от Лилии. А, мне кажется, очень верное решение, что не только на выходных вы ходите в гости, но и в понедельник. Казалось бы, на первый взгляд, самое неожиданное решение, но почему бы и нет. Приятного дня в кругу близких и любимых людей. Ну и, конечно же, очередные хиты готовы поддержать ваше бодрое настроение. Ну и танцы тоже приветствуются. Впереди The Bouse и чуть позже Шакира.
2: Владикавказ.

0: Двигаемся далее в прекрасном настроении, я надеюсь, в хорошем самочувствии. Ну и если у вас сегодня есть среди знакомых, близких и друзей именинники или просто люди, по которым вы соскучились и хотите их поприветствовать, совершенно точно нужно заглянуть к нам на огонек, написать в мессенджерах на номер 8-928-495-0102 или дозвониться в студию по номеру 540-777. Едем дальше. Привет у нас отправляется Владимиру, любимому мужу и лучшему другу. Это сообщение от Маргариты. И еще есть сообщение с пожеланиями бесконечной любви самой прекрасной, обворожительной девушки во всей вселенной. Зовут ее Марианна. Скажите, что я ее просто обожаю. Подпись «Кот». Вот такое сообщение. Я надеюсь, оно долетело до адресата, как, впрочем, и долетят хиты, которые в скором времени здесь прозвучат. Ну а помимо хитов, нас ожидает гороскоп на сегодня.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
7: Свадьба или новоселье?
6: В «Хоумберри» все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
6: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри». Барбашова, 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
10: Круглосуточно.
11: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
13: Европа плюс.
12: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на сегодня, понедельник, 17 августа. Овны, наступило время для того, чтобы сделать паузу во всем. Тельцы, готовьтесь к переменам, а то вы уже погрязли в постоянстве. Близнецы, не пытайтесь переделать кого-то на свой лад. Раки, не позволяйте себе грустить, в любой ситуации есть масса плюсов. Львы, сегодня вы обречены на всеобщее обожание. Девы, постарайтесь поменьше думать о работе или вообще не думать. Весы, полученные результаты превзойдут все ваши ожидания. Скорпион, плывите по течению, и тогда точно попадете в нужное русло. Стрельцы, вы увидите возможности, которых раньше просто не замечали. Козероги, необычные события могут заставить вас изменить планы. Водолеи, люди, которые вас недооценивали, поймут, что сильно ошибались. Рыбы, перестаньте все контролировать, просто наслаждайтесь процессом.
2: Гороскоп.
0: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Двигаемся далее, продолжаем делиться хорошими новостями и настроением. Естественно, голосовать за любимые песни на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40. Если на прошлой неделе результаты и итоги вашего голосования вас чуть-чуть, может быть, огорчили, то нужно поднажать и подкинуть, конечно же, голосов за ваших любимчиков. Сегодня 17 августа, Международный день Ротвейлера. Также День трейдера, День проснувшихся улиток, День комиссионного магазина, День рыжих котов с голубыми глазами и День любимого дивана. Вот, мне кажется, совершенно точно нужно найти несколько свободных минут для того, чтобы поздравить любимый диван и наградить его своими теплыми объятиями. Ну и, конечно, если у вас есть еще какие-то поводы для поздравлений, ждем мы вашего участия. Номер для ваших пожеланий остается прежним. Написать нам можно в мессенджерах 8-928-495-0102.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас облачно с прояснениями, около 22 градусов тепла, возможен небольшой дождь в течение дня, ночью температура опустится до плюс 14.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
5: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
6: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
7: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Устал от боли? Реши эту проблему в центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

0: продолжаем взаимодействовать здесь в рамках этого музыкального часа. Огромный привет и всем, кто только что присоединился. Также приятного аппетита тем, у кого обеденный перерыв, а может быть, время завтрака. Все-таки у многих каникулы, у кого-то отпуск, возможно, вы только что проснулись. И, конечно же, пожелание доброго утра и отличного, приятного дня от Европа Плюс тут же в вашу честь звучат. У нас есть очередные приветы, пишет нам Валентина. Здравствуйте, Европа Плюс. Хочу передать привет своей подруге Раисе, а также ее супругу Роману. До встречи на выходных. И еще у нас есть поздравления с днем рождения, адресованные любимой доченьке Яночке. Очень ее любим. Желаем огромного счастья, радости и успехов во всех начинаниях от мамы и папы. Присоединяемся к этим добрым и светлым пожеланиям. Именинникам сегодняшнего дня огромные приветы от Европы Плюс. Прекрасно отпраздновать и почувствовать себя по-настоящему счастливыми. Впереди у нас здесь очередные хиты, и в данном случае это Алле Фарбен и Рене Миллер.
1: Владикавказ онлайн.

0: А вот теперь настало время попрощаться до нашей следующей скорой встречи здесь же в эфире Европа Плюс. Всем отличного легкого дня. Кстати, всем, кто в пути, в дороге сейчас, куда бы вы ни направлялись, благополучно добраться. Ну и отдельные приветы всем гуляющим. Погода, в принципе, позволяет. Я надеюсь, что свободное время тоже найдется для того, чтобы провести его на свежем воздухе. Ну и подходящая компания тоже, в том числе в виде Европа Плюс, я надеюсь, будет где-то неподалеку. Валерия Чернова зовут меня. До скорой встречи. Напоследок здесь у нас еще пара хитов, так что сделайте громче.
1: Европа Плюс для детей старше 12.

0: Реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
6: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
7: В кино с 20 августа.
8: Огненная гора изголодалась.
9: Только ты можешь спасти мир.
10: Ты ошибаешься.
7: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
11: Вулкан выбрал тебя не просто так.
7: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
16: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
17: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
18: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
19: Подробности на accountogeta.t2.ru.
20: Европа Плюс.
21: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
22: Spread your vibes. Spread them well. Around the world. Around the world.

0: неделя у нас в Еврохит Топ 40, 29 место. Дальше, уверен, только выше и только ближе к вершине. Ну, конечно, при твоей поддержке на europaplus.ru. В общем, поддерживаем, не забываем это делать. Поддерживаем любимые хиты 24/7 на нашем сайте.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. BLG созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. BLG у официального дилера «Гермес» от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19.
1: Не оферта. Цена от указана на автомобиль BLG S50 Актив 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
0: BLG. Надежность в движении.
2: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
3: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
6: Информация об условиях, сроках месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
7: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц.
9: Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Дмитрий Замин на Европе Плюс, Алок и Халид. Всем привет и отличного легкого понедельника. Меня зовут Алексей Мануйлов. Надеюсь, ты не забыл скачать наше новое бесплатное приложение Radio Hub. Да, ты можешь скачать подкасты любимых программ, их можно сохранять в приложении в один клик, между прочим, и выпуски доступны даже без интернета. Так что скачивай наше новое крутейшее приложение Radio Hub.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый. В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале 400 рублей. А в Старом замке с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Everybody let loose.
1: Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

0: самое ближайшее сделал Френч Монтана «Ever Since You Left Me».
1: «Ever Since You Left Me».
0: Sunrise Avenue, их легендарный хит «Fairytale Gone Bad». «Tempor City» и крутейший хит «Self-Aware». Сейчас высокое второе место у нас в Еврохит ТОП-40. Надеюсь, в следующей неделе, к пятнице, точнее, на этой неделе, к пятнице, будет уже номер один.
2: Сегодня утром на Европе Плюс.
3: Меня зовут Вэлла, ребят, салют.
4: Меня зовут Вики, привет, доброе утро, мы вернулись.
3: Знаем,
4: даже не верится. Прихожу сегодня на работу, соскучилась по коллегам.
3: Да.
4: И в честь праздника красным губы накрасила. Хоть бы один коллега сказал: Вики, какая красная помада.
3: Мы все, мы здесь. В общем, планов огромное количество.
5: Это Вэлла и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
2: Бригада. Реклама.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивает

0: максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Ruskin.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Замеры твердых коммунальных отходов проводят в Северной Осетии. Кредиток на 3,5 миллиарда рублей выдали в республике. А Сармат Тиблоев и Арсен Наниев – победители спартакиады народов России. Все подробности через несколько секунд.
2: Спонсор программы – галерея керамики.
1: Замеры твердых коммунальных отходов начались в Северной Осетии. Как сообщает МинЖКХ республики, их проводят во Владикавказе, Беслане и Моздоке, а также в Октябрьском и Михайловском. Исследования осуществляются в соответствии с новыми федеральными правилами. Ключевая особенность замеров – непосредственное измерение фактического объема отходов. Такой подход позволит отказаться от усредненных расчетов и получать объективные данные о реальном количестве мусора. Нормативы рассчитают отдельно для жителей многоквартирных домов и владельцев частного жилья. Полученные данные станут основой для пересмотра тарифов на вывоз ТКО, сделав их более обоснованными. Кредитные карты на 3,5 миллиарда рублей получили жители Северной Осетии с января по июль текущего года. По данным Объединенного кредитного бюро, за этот период банки выдали более 33 тысяч карт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это почти на 9% больше по количеству и на 6% по объему одобренных лимитов. Средний чек по картам при этом снизился на 2,5% и составил 109 тысяч рублей. Выставка «Восхождение» работает в Художественном музее имени Махарбека Туганова в экспозиции работы народного художника республики Владимира Суслиева. В них переплетаются осетинская культура, история, мифология и характерные образы жителей Кавказа. Часть бронзовых скульптур выставлена на проспекте Мира. Посетить выставку можно до 25 октября. Сармат Тиблоев и Арсен Наниев стали победителями спартакиады народов России. Турнир проходил в Свердловской области. Тиблоев стал чемпионом весовой категории до 110 килограммов, показав результат 395 килограммов в двоеборье. Наниев в супертяжелом весе в сумме двух движений зафиксировал 417 килограммов. Еще один осетинский спортсмен Арсен Мерденов стал серебряным призером. Его итоговый результат 409 килограммов. Соревнования прошли в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня – 84 рубля 54 копейки. Курс евро – 97 рублей 51 копейка. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего дня.
2: Спонсор программы – галерея керамики.
3: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Стала 73.
0: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Привет-привет, это Европа Плюс, Алекс Манойлов. Понедельник, который с лучшими хитами однозначно явно становится легким и продуктивным. Ну и дальше с нами Строма и The Second Voice, Jaded. Но сначала...
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Girls. На Европлюс супер коллаб, супер артисты Биби Рекса и Дэвид Гетта. Кстати, далеко не первый раз работают вместе. Это уже 7-й совместный релиз. Трек вошел в последний альбом Биби Рекса и первый независимый альбом Биби Рекса после смены лейбла. Ну, как говорится, все, что не делается, все к лучшему.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фетчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские. Кочевники. Халяль. 100 граммов. 63 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
10: Объявление на Европе Плюс.
11: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64-93-64. 64-93-64.
10: Телефон рекламной службы 54-14-90.

0: подходе услышим Be Mine. Ну не только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Вот. Это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
9: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
15: «Мир». Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
17: Европа Плюс.ру.
18: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: сегодня новинка 2026. Я надеюсь, уверенно войдет она и в наш чарт тоже уже в эту пятницу. Так что ждем.
1: Алекс Манойлов.
0: Лучший старт. Кададака. Бамбалео. Мощный взлет. Аве. Meet me in the dark. Номер один. Южель. Moving to the sun. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: 102FM.
9: 102FM.
8: Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54-14-90.
9: 54-14-90.
8: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Мария Мишель на Европе Плюс. Ну что, не буду, а будем. Тем более, что впереди у нас отличный дэнс намечается от Алессо. Затем проект Бауза и весьма себе позитивная история под названием «Магнетик» уже скоро.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: В Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
6: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
8: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: стало вот таким такой вирусным явлением благодаря соцсетям. Но вообще, кстати говоря, более миллиарда прослушиваний на Spotify. В общем, Доминик Файк может гордиться вполне этим треком. 16:50 в Москве, это Европа Плюс. Идем дальше.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Меня зовут Вэлла, ребят, салют.
3: Меня зовут Вики, привет, доброе утро, мы вернулись.
2: Знаем,
3: даже не
2: знаем.
3: Верится. Прихожу сегодня на работу, соскучилась по коллегам.
2: Да.
3: И в честь праздника красным губы накрасила. Хоть бы один коллега сказал: Вики, какая красная помада.
2: Мы здесь. В общем, планов огромное количество.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Бригада. Реклама.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
6: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
11: Огненная гора изголодалась.
10: Жертва обстоятельств.
6: Категория 18+.
12: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: на Европе Stronger в конце часа. Ну а в начале следующего уже Тейм Импала и знаменитый хит Дракула. Сейчас номер 4 у нас в чарте в Еврохит Топ 40, а еще совсем недавно и самая вершина была у Тейм Импала. Ну, может быть, вернется, кстати.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Отличного понедельника. В Москве 17:00.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Замеры твердых коммунальных отходов проводят в Северной Осетии. Кредиток на 3,5 миллиарда рублей выдали в республике. А Сармат Тиблоев и Арсен Наниев – победители спартакиады народов России. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
2: Замеры твердых коммунальных отходов начались в Северной Осетии. Как сообщает МинЖКХ республики, их проводят во Владикавказе, Беслане и Моздоке, а также в Октябрьском и Михайловском. Исследования осуществляются в соответствии с новыми федеральными правилами. Ключевая особенность замеров – непосредственное измерение фактического объема отходов. Такой подход позволит отказаться от усредненных расчетов и получать объективные данные о реальном количестве мусора. Нормативы рассчитают отдельно для жителей многоквартирных домов и владельцев частного жилья. Полученные данные станут основой для пересмотра тарифов на вывоз ТКО, сделав их более обоснованными. Кредитные карты на 3,5 миллиарда рублей получили жители Северной Осетии с января по июль текущего года. По данным Объединенного кредитного бюро, за этот период банки выдали более 33 тысяч карт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это почти на 9% больше по количеству и на 6% по объему одобренных лимитов. Средний чек по картам при этом снизился на 2,5% и составил 109 тысяч рублей. Выставка «Восхождение» работает в художественном музее имени Махарбека Туганова. В экспозиции работы народного художника республики Владимира Суслиева. В них переплетаются осетинская культура, история, мифология и характерные образы жителей Кавказа. Часть бронзовых скульптур выставлена на проспекте Мира. Посетить выставку можно до 25 октября. Сармат Тиблоев и Арсен Наниев стали победителями спартакиады народов России. Турнир проходил в Свердловской области. Тиблоев стал чемпионом весовой категории до 110 килограммов, показав результат 395 килограммов в двоеборье. Наниев в супертяжелом весе в сумме двух движений зафиксировал 417 килограммов. Еще один осетинский спортсмен Арсен Мерденов стал серебряным призером. Его итоговый результат 409 килограммов. Соревнования прошли в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня – 84 рубля 54 копейки. Курс евро – 97 рублей 51 копейка. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего вечера.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
4: Даже капли воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Стала 73.
1: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

0: Мартин Гаррикс, отличная история под названием «Bizarre». Всем классного понедельника с Европой Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов. Но на подходе уже Джонас Блу. Впереди Айова. Ну и, конечно, саундчек бригады У. Да, первый саундчек после каникул нашего утреннего шоу. Ждем.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Я просто привыкла жить с этим, стараться меньше думать об этом, подстраиваться.
4: А потом я узнала, что это лечится, и снова почувствовала, как возвращается жизнь.
5: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с «Чабаном» всегда везет. Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
11: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан-дефиспромо.ру.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
13: Круглосуточно.
14: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: веселые будут, потому что ваши лучшие истории прямо сейчас.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете, что вы испытали на себе впервые, что с вами случилось впервые за это лето.
3: Слушаем.
2: Внимание.
4: Привет, бригада У, с возвращением.
3: Привет.
4: В этом году я впервые вместе с семьей путешествовала на машине по городам России. И я боялась, что это будет скучно, уныло, но оказалось, что у нас столько всего интересного, у нас так круто все сделано. Мне безумно все понравилось.
2: Классно. Да, да, все так. Еще и с семьей. Семья у человека есть.
3: Я обожаю такие.
2: Машина есть.
5: Доброе утро, Европа Плюс, бригада У. Очень рада вас слышать. Я впервые этим летом плавала в Баренцевом море. А еще видела китов-белух. Это было здорово.
3: Круто. Это реально круто.
2: Нет ли у тебя желания после того, как ты испытал на себе купание с тунцами?
3: Белухи мне больше нравятся.
2: Да.
3: Хотя не факт.
6: Всем привет. У меня этим летом первый раз в жизни появилась собачка. Маленький-маленький трехмесячный щеночек. И теперь этот чужой ребенок стал моим полноценно. Много счастья, много забот. Но я на самом деле очень рада. Всем хорошего дня.
3: Классно, ждем фотку.
2: Вики, ты вот все еще нет-нет, да обсуждаешь со своими домочадцами в виде Персея и Платона, что...
3: Ну, периодически намекаю.
2: Появление.
3: Ну, ты знаешь, Персей очень властный.
2: Есть такое.
3: И большой.
2: Ну и еще одно сообщение.
7: Привет, Европа Плюс. Едем с мужем сейчас в путешествие по нашей России, по красивым местам.
8: Всем привет.
7: Вот слушаем Европу Плюс. Мы недавно приехали, мы были в Улан-Удэ, искупались в Байкале. Для меня это было впервые, было очень запоминающееся. Вода была потрясающе теплая, посмотрели прекрасные виды. Всем желаем хорошего дня и прекрасного настроения. С нами еще маленький кролик едет, которого мы только-только завели.
3: Классное путешествие.
8: Пока.
2: Мне очень нравится, какую ключевую роль в этом сообщении сыграл мужчина.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: пятницу эта позиция будет гораздо выше. Подробности нашего чарта, как всегда, на europaplus.ru.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха 23-25 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
1: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
2: В малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
3: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: сногсшибательным хитом «Sky».
1: Реклама.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта. Приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
12: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
13: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
14: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
15: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
16: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
17: Вот это ухватил!
18: Ура! Купила! Мое!
19: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
20: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
21: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
22: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
24: Европаплюс.ру.
25: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
24: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Элтон и Sky на Европе Плюс. Ну что, понедельник продолжается. Делаем его легче, динамичнее, позитивнее. Вместе с лучшими хитами, разумеется, и дружненько уходим в час следующий. Вперед!
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Во Владикавказе 18:00. Всем привет.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Замеры твердых коммунальных отходов проводят в Северной Осетии. Кредиток на 3,5 миллиарда рублей выдали в республике. А Сармат Тиблоев и Арсен Наниев – победители спартакиады народов России. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы – галерея керамики.
2: Замеры твердых коммунальных отходов начались в Северной Осетии. Как сообщает МинЖКХ Республики, их проводят во Владикавказе, Беслане и Моздоке, а также в Октябрьском и Михайловском. Исследования осуществляются в соответствии с новыми федеральными правилами. Ключевая особенность замеров – непосредственное измерение фактического объема отходов. Такой подход позволит отказаться от усредненных расчетов и получать объективные данные о реальном количестве мусора. Нормативы рассчитают отдельно для жителей многоквартирных домов и владельцев частного жилья. Полученные данные станут основой для пересмотра тарифов на вывоз ТКО, сделав их более обоснованными. Кредитные карты на 3,5 миллиарда рублей получили жители Северной Осетии с января по июль текущего года. По данным Объединенного кредитного бюро, за этот период банки выдали более 33 тысяч карт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это почти на 9% больше по количеству и на 6% по объему одобренных лимитов. Средний чек по картам при этом снизился на 2,5% и составил 109 тысяч рублей. Выставка «Восхождение» работает в Художественном музее имени Махарбека Туганова в экспозиции работы народного художника республики Владимира Суслиева. В них переплетаются осетинская культура, история, мифология и характерные образы жителей Кавказа. Часть бронзовых скульптур выставлена на проспекте Мира. Посетить выставку можно до 25 октября. Сармат Тиблоев и Арсен Наниев стали победителями спартакиады народов России. Турнир проходил в Свердловской области. Тиблоев стал чемпионом весовой категории до 110 килограммов, показав результат 395 килограммов в двоеборье. Наниев в супертяжелом весе в сумме двух движений зафиксировал 417 килограммов. Еще один осетинский спортсмен Арсен Мерденов стал серебряным призером. Его итоговый результат 409 килограммов. Соревнования прошли в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 54 копейки. Курс евро 97 рублей 51 копейка. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
4: Спонсор программы – галерея керамики.
5: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники, и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73. Европа Плюс.
3: Онлайн. Онлайн. Владикавказ.
2: Всем отличного вечера, добро пожаловать. Мы начинаем наш интерактив. В этом часе принимаются звонки. 543-7 наш телефон. Также можно оставить сообщение текстовое, которое я с удовольствием озвучу. Приветы, поздравления, пожелания. Все это направляйте в группу ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментарии к верхней записи или на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Также будем читать гороскоп от Европы Плюс на завтра. Прогноз погоды тоже будет. А через пару минут группа «Градусы» на ресницах.
6: Рядом с тобой замедляется, замедляется время. Рядом с тобой.
2: Также не пропустите Тейт Макрей «Спортска». И начинаем час тоже очень хитово с Self-Aware от Temper City.
3: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

ловите первые приветики Хадикову Арону. Большой привет от Альбины с пожеланием приятного вечера. Еще принимается сообщение от Батика. Большой привет в Сунджу. Всем, кого я там знаю, всему Владикавказу тоже большой привет передаем. Продвигаемся дальше в компании Марка Дэна. Let Me Die услышим. Дуа Липа и Да Бэйби тоже к нам скоро присоединятся. Levitating. А я напомню, что связаться с нами можно по телефону 540-37 в этом часе. Также можно оставить сообщение с приветом или поздравлением на номер наших мессенджеров 8 928 495 0102. Владикавказ.

0: Two-stepping – это Дипло на Европе Плюс, 18.21 на часах. Будем двигаться дальше. Нас ожидает гороскоп от Европы Плюс на завтра. Уже скоро будем читать, узнаем, в чем завтра повезет близнецам. Не пропустите полный гороскоп. Еще раньше диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди Мичико.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
6: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы. Но! Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
10: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
11: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц.
12: Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ.
14: Онлайн. Европа. Плюс.

0: Итак, Овны, завтра часть вашей работы коллеги с удовольствием возьмут на себя, как бы это ни было удивительно. Тельцы, звезды не против вашей самостоятельности, но завтра лучше принять помощь. Близнецы, повезет во всем, что касается любви. Раки, будет разумно не бороться с обстоятельствами, а постараться извлечь выгоду из текущей ситуации. Львы, даже если что-то пойдет не по плану, это никак не испортит ваше настроение, а только улучшит. Девы, не переоценивайте свои возможности, чтобы это не привело к неловким ситуациям. Весы, будьте готовы предпринять несколько попыток, прежде чем добиться желаемого. Скорпионы, позвольте себе проявить слабость и даже немного раскиснуть. Стрельцы, будьте верны своим принципам в работе и не отступайте от них. Козероги, завтра вы легко завоюете расположение новых знакомых. Водолеи, день будет не самым веселым, но плодотворным. Ну и, наконец, рыбы, удачное стечение обстоятельств откроет перед вами новые качества близких.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Мизмо на Европе Плюс. Трек называется «Hello». Если нравится, голосуйте на сайте europaplus.ru в разделе «Еврохит ТОП-40». А мы продвигаемся дальше. Это Владикавказ онлайн на часах 18.36. У нас с вами еще куча времени. Можно успеть позвонить 540-37 или оставить сообщение текстовое. Привет или поздравление на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. К этой минуте большой привет от Романа, любимой жене Дианы. Диане, и хорошего вечера всем слушателям.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе плюс 19 сейчас, ночью плюс 14. Завтра ожидается пасмурный день, дождь, днем плюс 23.
2: Реклама.
3: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
8: Холодный кофе «Дестина Брю» – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. «Дестина Брю» – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
9: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+, по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
11: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
13: Владикавказ онлайн.

0: Кавказ.
1: Слушайте нас онлайн на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. Продолжим. Впереди еще больше хитов, еще больше музыки. И новинка нашего эфира от Fastboy скоро. Называется она Music Sounds. Обязательно дождитесь, оцените. Ну а прямо сейчас Феликс Йен и Gucci Mane. Cool.
0: Европа Плюс. Владикавказ. Онлайн.
2: Скуа. I say you treat me

0: Remix. Это Marshmallow и Portugal The Man на Европе Плюс. Ну, а нам уже пора продвигаться к финалу этого часа. Владикавказ онлайн потихонечку завершает свою работу. KDDK и Alex Alta One and Two, а также Bye Bye от NSYNC завершают час на старте следующего кланка Russell Wright. И там же с нами далее возвращается радиоактивное шоу Rush, Антон Камолов, Артур, Саша, поэтому не пропустите. Будет, как всегда, интересно. Оставайтесь с нами. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь до завтра. Услышимся.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
13: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
14: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
15: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
17: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
18: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
19: Милый, собираем чемоданы.
20: Мы же только разобрали.
19: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
21: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
22: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
23: Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзор.

0: привет, салют, столица 19.00. Европа плюс. На Европе плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Горящие туры в Турцию исчезли как класс. Московская биржа в сентябре запустит фьючерсы на криптовалюту. И эксперты обнаружили новое шпионское ПО, нацеленное на владельцев Android. Подробности далее. С 1 сентября водителей такси в России ждет ряд изменений. Таксисты смогут оформлять полисы страхования ответственности перевозчика на срок от 1 дня. Также вводится новый приказ Минтранса о режиме труда водителей. Смена до 10 часов, перерыв от 30 минут до 2 часов и еженедельный отдых не менее 45 часов. Документы для перевозок переводятся в электронный формат через ГИС и ЭБДС переходным периодом до марта 2027 года. Кроме этого, ужесточаются правила перевозки животных и детей в автобусах, а также уточняются требования к ручной клади в такси. Горящие туры в Турцию исчезли как класс, об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Чем раньше туристы бронируют осенний отдых, тем дешевле он обходится, и сравнение цен на сентябрьские туры показало рост примерно на 20%, а в отдельных отелях на 40% и более по сравнению с акциями раннего бронирования. Туроператоры хорошо закрывают блоки мест в отелях и кресел в самолетах, поэтому гореть нечему, и бронировать тур ближе к вылету становится теперь гораздо дороже. Московская биржа в сентябре запустит вечные фьючерсы на биткоин и эфир. Они не имеют даты экспирации и автоматически пролонгируются, дополнив существующие квартальные и месячные фьючерсы на 5 криптовалют. Также в ближайшее время появятся вечные фьючерсы на 20 иностранных акций, включая Amazon, Tesla и Netflix. А до конца года планируется запустить еще около 30 новых инструментов. Эксперты обнаружили новое шпионское ПО под названием Dragon Doll. Оно нацелено на устройство Android и маскируется под обновление Google Chrome через фишинговые сайты. Программа дает злоумышленникам почти полный контроль, позволяет делать скриншоты, читать сообщения в мессенджерах и перехватывать пароли через поддельные окна. А собранные данные шифруются и отправляются на сервер к злоумышленникам. Вредонос был впервые обнаружен этой весной при анализе атаки на пользователей Саудовской Аравии. Всего зафиксировано около 150 образцов программы, а атакам подверглись пользователи более чем из 26 стран, включая Россию. И в Калифорнии прошел ежегодный конкурс «Самая уродливая собака в мире». Победителем стала 6-летняя мопс Джинни Лу с обвисшим языком и выпученными глазами. Собака была найдена в горах Южной Кореи. Она любит греться на солнце и встречать гостей, а при виде своего отражения начинает кричать. Победительница получила $5000, кубок и поездку в Нью-Йорк, а ее фото появится на банках различных напитков. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98,34. Это пока все. Далее на Европе плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush». Всем отличного вечера!

0: шоу. Всем привет, салют, ребята. Здравствуйте, наконец-то мы вернулись.
1: Всем привет, всем добрый вечер. Мы очень рады. Очень долго как-то все шло.
0: Это правда. Да, такое ощущение, что наш отпуск длился не... Давайте не будем озвучивать конкретно, конечно, количество дней. Да, но как будто бы мы полгода не слышали с вами. И безумно приятно ворваться вновь в ваш вечер и вместе с вами что-нибудь обсудить приятное. Классно, надеюсь, вы тоже соскучились. Мы безумно скучали. Подготовили много историй и много тем, которые безумно с вами хочется обсудить. И первая тема этого сезона звучит так. Что мне поднимает настроение на работе или в учебе?
1: Ну, во-первых, сама работа уже супер поднимает настроение. Вот если бы я говорила, то я бы сказала, что вы вот, ребята, мне поднимаете настроение.
0: О, спасибо.
1: Ну вот до вас было тяжко, но благо. Ага. Когда я училась в универе, у меня были классные преподаватели, и вот на парах супер поднимало настроение, когда некоторые преподаватели приносили какие-то вкусняшки нам после важных выступлений. У нас был такой фуршет-банкет.
0: Это преподаватели по какому? Какой дисциплине?
1: Это у нас было...
0: По технологии, по кулинарии.
1: Это было лингвистическое программирование.
0: И они приносят вкусняшки после своих лекций?
1: Да, чтобы мы расслабились, расчилились. И готовят нас к взрослой жизни, чтобы мы знали, что после выступления какой-то фуршет должен быть.
0: А, вот так вот.
1: Да, но я это так считала. Еще мемасики преподы, когда присылают, очень греет душу.
0: Не, вообще, мне, кстати, вот что касается учебы, потому что у нас тема такая, да, не только про работу, но и про учебу, когда люди увлеченно рассказывают про свой предмет, мне кажется, это тоже поднимает настроение, поднимает интерес, во-первых, в глазах и в ушах человека, который слушает ту самую дисциплину. И наверняка, как это поднимает настроение, мотивацию продолжать это делать. Несомненно, что касается на работе, то вот сейчас я вернулся после отпуска, и когда ты долго проводишь время с детьми, сам факт присутствия на работе, мне кажется, уже поднимает настроение, думаешь, класс, что-то сменилось, обстановочка какая-то.
1: Я тоже, я смотрю, что все такое яркое. Мне кажется, что ремонт какой-то был, что все так изменилось.
0: Ремонт?
1: Да, не было.
0: Кажется, нет, но что-то в студии новое точно появилось. Да, и обязательно появится еще. И, конечно, ждем появления ваших сообщений, что поднимает настроение вам на работе. Не знаю, что это может быть. Какое-то принесенное угощение от коллеги, к примеру, шутка определенная, присутствие какого-то человека, либо премия денежная. Это может быть что угодно. Свой рецепт можно написать нам в группе ВКонтакте под специальным постом, оставить там, где вы обычно это делаете в наших сообществах. Кроме того, можно записать голосовое сообщение, отправить нам на сайт, там есть специальная кнопочка. Написать в эфир, нажимаете туда, там откроется окно, где можно записать голосовое сообщение и оставить его. Ну и, конечно же, позвонить в прямой эфир к нам сюда. 745-6565, код Москвы 495. Рассказывайте, что поднимает вам настроение на работе.

0: работе, что повышает настроение на учебе, может быть, даже еще более важно, чем на работе. Ну, а прямо сейчас важная, полезная информация от Артура.
1: Артур, в тему.
2: Так, ребята, я вижу, что вы немножко сгорбились. Ну-ка, выпрямите спинки. Выпрямите спинки.
3: Выпрямились.
2: Ты что, пристал, Артур, скажете вы? Скажите вот так вот.
3: Ты что, пристал?
0: Что опять пристал?
2: Да, да, дело в том, что сохранение прямой осанки незаметно улучшает настроение на работе, выяснили канадские ученые из университета МакГилла. Они это выяснили в ходе нового лабораторного исследования. Они, в общем, взяли 200 добровольцев и давай гонять по разным тестам на планшете. Сначала этот был планшет установлен так, что участники были вынуждены держать спину прямо и решать какие-то тесты. Потом планшет установили так, что им приходилось сутулиться. Вот, потом они в финале играли каким-то виртуальным шариком, не знаю, зачем это, но, видимо, надо было. Ну и по итогу ученые выяснили, что те участники, которым не приходилось сутулиться, чаще испытывали положительные эмоции и чувство гордости за себя. Вот так.
3: Даже если провалили они этот тест?
2: Да, да, да. Даже вот просто во время процесса решения этого самого теста они чувствуют, что вот у них спина прямая такая.
0: Это же чистая биология, я бы даже сказал зоология, да, то есть когда ты сутулишься, это такая немножко поза подчинения.
2: Зоология, потому что собака сутулая, в смысле, вот про это.
0: Ну да, да, да. Или примат какой-нибудь.
2: Да, ну, может быть, нет, наверное, потому что и кровоток как-то работает, да, гораздо лучше, когда у тебя все выпрямлено.
3: Ну, если ты как кол сидишь вот так долго, решаешь тест, то, мне кажется, тоже тебе будет не очень хорошо.
0: Не, наоборот, это хорошо, кстати. Я вот по себе, я одно время поставил себе задачу, я заметил, что когда я долго сижу, я тоже скругляю, у меня либо внизу скругляется позвоночник, либо сверху, и еще больше устаешь, и я прям начал конкретно подкачивать спину. И с прямой спиной реально сидеть проще долгий срок.
2: А еще подумал, а есть чувство превосходства определенное, когда ты смотришь на всех остальных, все они сгорблены,
0: конечно,
2: и ты стоишь прямой такой. И
0: но
2: сразу
0: для
2: так
0: этого
2: хорошо становится. Думаешь,
0: но для этого я использую высокий стул.
2: И зеркало напротив тебя, чтобы ты точно понимал, что ты тоже не сгорбился в этот самый момент.
0: А напротив моего места зеркало есть.
2: Удобно устроился, Антон.
0: Да.
2: Да. Нарцисс какой.
0: Ну, а почему нет? Друзья, вот попробуйте. Может быть, если у вас вы замечаете за собой, что настроение что-то на рабочем месте, на учебном месте у вас не особо, попробуйте поменьше сутулиться. Будете ощущать уважение как минимум к самому себе, там, глядишь, и остальные подтянутся с этим самым уважением к вам. Ну, и вообще, расскажите, что вам повышает настроение на работе, на учебе. Какие-то маленькие хитрости, какие-то вещи, какие-то события, незначительные, может быть, серьезные какие-то. Расскажите нам об этом. Можете нам писать сообщение, можете писать на страничке Европа Плюс в официальном сообществе в ВК. Пишите.

0: что нам повышает настроение на работе, на учебе. Сообщение от слушателей, от наших. Анна пишет: «Привет, Раш, с возвращением. В детстве мне всегда говорили, что нужно окружать себя умными людьми. Но где их найти, когда у твоего окружения среди ровесников только гулянки в голове? Оказывается, в универе среди преподавателей. Именно общение с ними поднимало мне настроение. Большинство были приятные, умные и вдохновляли идти дальше. А еще мне приносило большую радость мои оценки, которые были выше среднего. У нас в универе не принято озвучивать, кто сколько на тесте набрал, но так как преподы часто оценивали по кривой колокола, то могли сказать несколько комментариев в адрес нас, отличников. Я очень плохо училась в школе, прогуливала много, поэтому эта смена окружения и новая среда мне очень в жизни помогли», пишет.
1: Интересно, а вот общение с преподавателями, оно повышает количество уровня оценки? Вот так вот.
2: Ну, мне кажется, безусловно, да.
0: Мне кажется, да. Ну, как ты своему студентику, с которым ты общаешься постоянно, трайбанта влепишь.
2: А бывает, преподаватель просто так думает, что ты какой-то умный и талантливый. Вот у меня такое было.
1: Или боится даже тебя, а то незначай какой-нибудь студент поднимет руку и начнет уточняющие вопросы задавать по теме, которую лектор рассказывает.
2: Да.
1: Таких надо побаиваться, да. И сразу
0: да, но есть же у преподов хитрость. Помнишь, там кто-то из слушателей рассказывал тоже, что когда мне задают, там, преподаватель нам писал вот какой-то вопрос, на который я не знаю ответ, перехватываешь инициативу, говоришь, а вот на этот вопрос ответишь сам на следующем занятии,
2: да,
0: подготовь
2: реферат.
1: Но кажется, это работает только с детьми. Типа ты им придумал такой увлекательный квест домой. А если это студент уже взрослый?
2: Что? Ну, сказал, что это твоя домашка, и что он тебе скажет.
0: А что, я что, студент тебе ответит? Мне бы сейчас скажите, что вы.
1: Ну, может. Они ведь и такие иногда бывают. Да, есть свой рецепт повышения настроения на работе или учебу у Анфисы. Она дозвонилась. Анфиса, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Анфиса. Ну, что у вас повышает настроение обычно? Расскажите.
3: Мне на работе повышают настроение люди, которые меня окружают, поскольку я напрямую с ними работаю. Если у них хорошее настроение, то хорошее настроение у меня.
0: А кем работаете вы, Анфиса?
3: Я работаю в магазине кассиром.
1: А, ну то есть у покупателей должно быть настроение, да, хорошее? То есть они приходят, здравствуйте.
2: Ой,
1: вот ваши
2: сложно,
1: покупки, вот ваши денежки.
2: А если какой-то взвинченный к вам подошел?
1: Там на ценнике написано было 5,50, а вы тут пробили 7,50. Вот что делать так?
3: Я стараюсь не агрессировать в ответ, а пытаться поднять ему настроение и умерить его
1: танец,
3: пыл, чтобы у него тоже было хорошее настроение.
0: Анфиса, а скажите, у вас же, если достаточно большой опыт, вы можете уже подвести статистику, в какое время дня у людей самое хорошее настроение и в какое время дня самое плохое?
3: Самое плохое настроение у людей часов в 6 вечера, когда они возвращаются с работы. А самое хорошее примерно днем час в 2 дня.
1: Да, слушайте, а я еще знаю, что, прости, Антон, у многих в торговле есть, ну, свой какой-то ритуал, точнее, даже такое, не знаю. В общем, правило. Кто первым окажется покупателем, так и сложится день. Если мужчина то день хороший, если женщина, то все пошло там как-то, да. Ваше
0: вовремя
1: такое.
3: Ну, мы такого правила не придерживаемся, но я знаю людей, которые работают как раз-таки в торговле, и принципиально женщин первыми не пробивают.
0: А как они говорят: «Женщина, подождите, постойте, здесь мужика подождем». Как это выглядит?
3: Да, бывали такие случаи, сама замечала.
2: И вот у покупателя уже настроение тоже повысилось.
1: У женщины то самое, которая отошли на очереди.
0: Счастливая женщина, отбивающая так ногой.
1: Она еще идет после ночной смены, знаете, домой. Дома ее дети ждут, она манги купила, там молока. И поскорее бы пойти.
0: Я сварю и хоть посплю немножко, думает она. И тут давайте мужчин подождем.
1: Да.
0: Да. Анфиса, спасибо. Спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите, что вам на работе, на учебе повышает настроение лучше всего, эффективнее всего. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
1: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
0: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с «Чабаном» всегда везет. Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
10: Звони. 745-6565.
11: Код Москвы 495.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, что поднимает настроение на работе, на учебе. Друзья, расскажите про себя, про свои маленькие секреты. Поделитесь, если, может быть, ваш вот этот способ поднять настроение на работе, на учебе подойдет и другим. Будем пользоваться всем. Звоните 745-6565, 745-6565, код Москвы 495. Так, а пока вот такие вот сообщения. Алексей пишет, так, сообщение о зачислении зарплаты повышает настроение.
1: Ну да, безусловно. А еще бывает, что ты не знаешь, что она придет. Ну, например, ты там в отпуске, вот нам что-то приходило.
2: Саш, ты знаешь, что он придет.
1: Это нет.
2: Ты почему-то забываешь о оплате, когда приходит аванс и расчет.
1: Ну вот нам иногда что-то еще приходит.
2: Но это всегда стабильные одинаковые дни, Саш.
1: Нет, бывает.
0: Когда ты взрослый человек, отец семейства.
2: Может, просто кэшбэк тебе пришел за покупку корма для канареек,
1: например. Летом и зимой по-другому.
0: Летом и зимой по-разному, они по-другому пиликают, конечно.
2: Да. Почему-то, подожди, у меня нет никаких внеплановых таких платежей, у тебя что
1: у меня
2: за...
1: У как будто два раза, ну, наверное, это было запланировано, просто я не рассчитывала, что что-то придет.
0: Артур, это уже не в первый раз, когда Саша получает какие-то платежи, да, ты заметил?
1: Да, я вас спрошу.
2: Ты не регистрировался ни на каком сайте, где надо выкладывать какие-то фотографии.
1: Не, не
2: было. Ну ладно.
0: Это все через Европа Плюс, что еще больше настораживает.
2: Да, хотя мы активно фотографируемся.
1: Вот такое сообщение от юного нашего слушателя. На учебе радует только звонок с последнего урока, и когда учитель говорит сегодня без ДЗ.
0: О, кстати.
1: Вот даже я говорю своим взрослым ученикам без ДЗ, и они безумно рады.
0: Это самая желанная, это правда самая желанная фраза в школе, мне
2: кажется.
0: Подождите,
2: а по-моему же был какой-то, была новость о том, что вот с этого года домашнее задание отменили прям, или только первоклассникам.
0: По-моему, у малышни, по-моему.
2: Ага.
1: Ну все, они рады, получается.
0: Типа да. Начальная школа или вообще только первый класс?
2: Да, с другой стороны, учитывая, как часто сейчас родители делают домашние задания, я думаю, больше родители рады этому факту, не сами дети.
1: А китайским
0: но
1: детям
0: родители
1: даже...
0: они же не могут на уроке услышать эту фразу, что «дорогие родители», хотя ради такого можно было бы подключать всех родителей по Zoom, там еще как-то.
2: Нет, ну, возможно, им приходит уведомление, сейчас же нет дневников, у тебя же какой-то электронный дневник, и там приходит все.
1: Без ДЗ.
2: И ты видишь, что там нет домашнего задания, думаешь, ну класс, и даже на работе настроение повысилось из-за этого.
1: Ну да.
2: Потому что вечер пойдет без криков и оров каких-нибудь.
0: Да.
2: Да, телефонный звонок у нас есть. Оля дозвонилась до нас и расскажет о том, что повышает настроение ей. Оля, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Алло, здравствуйте.
2: Здрасте.
0: Здрасте, Оля. Расскажите, пожалуйста, что вам повышает настроение?
3: Всегда, в любом случае, нужна вкусненькая еда. При любых обстоятельствах и любых разочарованиях. Доставка, если на работе, если после работы, то обязательно кафешка или ресторанчик. И обязательно что-нибудь красивое и вкусное.
0: Оль, ну это прям комбо, чтобы еще и не только вкусное, но и красивое. Для каждого человека вкусное свое. Для вас что самое классное, настроенческо-повышательное?
3: Десерты различные.
0: Ой, тирамису?
3: Тирамису, чизкейки и все различные варианты пирожных.
2: Все пойдет. Сушки, печенье, юбилейные.
0: Ну, подождите, вообще все годится.
2: Ну, заедать стресс, это разве хорошая штука? Ну, ты же подсаживаешь себя на этот
1: быстрый
2: дофамин,
1: так называемый. А может, это после хорошего чего-то?
2: Ну, то есть, зачем себе повышать настроение после хорошего? У тебя и так хорошее настроение.
1: Ну, чтобы зафиксировать, мне было хорошо.
0: Оль, Артур как будто бы задает вопрос.
3: Работает безотказно.
0: А не гложет потом чувство вины, что ну вот, теперь, значит, надо будет пешком тогда пройтись до дома, чтобы эти калории-то выработать, или завтра в спортзал, вот это вот все. Или вы очень спокойно?
3: Абсолютно нет. Абсолютно нет. Когда довольное лицо, и ты себя не ругаешь, это все откладывается.
2: А я знаю, что...
3: Да, в настроение, но не в бока.
2: Что подумал? Вот, возможно, есть какая-то аналитика, да, и селфи-камера считывает гримасу твоего лица, когда ты делаешь тот или иной заказ. И люди, когда видят, что десерт, часто покупают люди с таким поникшим лицом, таким... А потом им становится хорошо.
0: А за такое надо, я бы скидку вообще даже делал. Да, да. Оль, спасибо. Спасибо большое за звонок. Вот прям десертик такой, немножко настроение даже повысилось от хорошего настроения Ольги. Друзья, расскажите, как вы себе повышаете настроение на работе, на учебе? Самостоятельно приходится этим заниматься. Что-то случайное извне может вам настроение повысить. Расскажите нам об этом, звоните. 745-6565, код Москвы 495.

0: всего может повысить настроение. Сообщение от наших слушателей. Дмитрий вот так это сформулировал. Ему повышает настроение без пяти минут домой на часах.
1: Оу, как Новый год каждый раз. Пять минут.
2: Ну, надо быстренько убегать, потому что могут так-то поднакинуть тоже задачек. Ну,
0: не знаю. Это, во-первых, но я не знаю, вы когда-нибудь бывали в нашем центре, бизнес-центре, когда там во сколько, там в 6 или в 7 заканчивается рабочий день?
1: Угу. И каждый там, раз, как... каждый раз, учитывая, что мы приходим примерно к 6 на работу, да, за час до эфира. Да. И каждый раз я вот через эту пробку из людей, они сразу, вот только прозвенел звонок, они пошли к турникетам, и невозможно
0: как будто
1: пробраться.
0: Массовый старт, там, не знаю, марафона мира в Москве, например. Вот примерно так же выглядит. Да. Друзья, расскажите, что вам больше всего и лучше всего повышает настроение на учебе или на работе. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстом, можете записывать голосовые. Закидывайте все это либо в официальное сообщество ВК, сообщество Европа Плюс, либо можете зайти на наш сайт europaplus.ru. Там есть кнопочка прямо сразу на сайте «Напишите в эфир», и там можно записать тоже голосовое.
3: Плюс Владикавказ для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
4: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха 23-25 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
7: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Современный, мощный. В августе выгода до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от ООО «Гермес». Ждем вас по адресу: Минеральные воды, Автомобильная, 19. Реклама. ООО «Гермес». Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои возможности и риски. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
8: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
10: Круглосуточно.
11: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
12: Я просто привыкла жить с этим, стараться меньше думать об этом, подстраиваться. А потом я узнала, что это лечится, и снова почувствовала, как возвращается жизнь.
13: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: что лучше всего повышает настроение нашим слушателям. Так, подошли. Подоспели хорошие, полезные советики. Но не для всех. Елена пишет. Повышает настроение на работе ложечка вкусного ликера в кофе.
1: А не видно будет по твоим глазам?
2: Ну что ты? Зависит от ложки. Чайная, это какая-нибудь, половник, столовая ложка.
1: Или вот реакция. Вот я не знаю, как на меня.
2: По-моему, это невкусно, кстати. Горький кофе получается. Ну, вот кофе с коньяком или с ликером каким-нибудь.
0: Ну, зависит от ликера. Не, что же мы такое говорим-то в эфире? Конечно, будет ужасно, невкусно, бесполезно. А самое главное, вредно.
2: Ага.
1: Вот Александр пишет.
2: Но не для настроения, судя по всему.
1: Александр пишет, на работе радует, когда узнаешь, что начальник уходит в отпуск, и у всех начинается тоже отпуск, все работают на расслабоне, никто не пилит, и почему-то без криков тоже план выполняется. Чудеса.
2: О, нет, если на самом деле все стабильно в итоге, то, правда, видимо, проблема в начальнике. А если все, ну, как там этот, мышь, как есть про мыши,
0: это... На то и кошка дома, чтобы что-то
1: мыши
0: там...
2: Совсем не так, конечно. Что-то такое, да. Ну, в общем, о том, что тут покинул, а все остальные пустились в пляс. Да, как это часто бывает.
0: Кот из дома, мыши в пляс.
2: Во! Все, сформулировали. Спасибо, Антон.
0: Да.
2: Вот, и если мыши только пляшут и не работают...
1: Так план-то выполняется.
2: Тогда все хорошо. С другой стороны, был бы начальник, он бы план подправил. Сказал, ну, раз это вы план выполнили, давайте мы вам еще его не шкандим.
0: Нет, мне кажется, вот такого типа начальники, они убеждены, что только исключительно благодаря им и вот такому стилю управления что-то получается вообще.
2: Может быть. А может, он думает, видит, что там все получается. Говорит, ну вот как я все наладил хорошо, а? Месяц могу не появляться на работе, а все работает. Какой я хороший начальник все-таки. Надо же себя похвалить как-то. Обязательно. Да. Так, Ольга дозвонилась, расскажет о том, что повышает настроение на работе ей. Оля, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Мне больше всего поднимает настроение, это видеть результат своей работы. Я работала инструктором лечебной физкультуры.
2: Так, Саша, тут уже глазки подняла. Человеку, ага.
0: Инструктор лечебной физкультуры.
3: Когда ты подходишь человеку, ага, парализованного, вообще без движений, и начинаешь с ним заниматься там по 45 минут, по часу бывает, и потом на другой день, или там, допустим, через несколько дней, ты видишь, что у него появляются какие-то движения, потом этот человек начинает сидеть, стоять, у него это получается уже, а потом по коридору, если он... Вот это мне больше всего доставляло радости, видеть результат своей работы. Или травматологии, например. Если какие-то переломы, ты занимаешься с ним, и у него улучшается движение, объем движений. Человек восстанавливается, перестает там хромать, или рука у него перестает болеть. Вот результаты работы. Вот больше всего это мне приносило удовольствие.
0: Это правда, это круто. Это очень круто. Доктор-реабилитолог, это очень важно, конечно. Оль, а скажите, а вот обратная ситуация вас не демотивирует слишком? Вот, ну, бывают же, наверное, сложные случаи, когда нет динамики, нет прогресса. Ну, вот что-то не делай вообще, вот, ну, никак.
3: Бывают сложные случаи, если это... Я же в больнице работаю. Если вы человека повторно укладываете, продолжаешь с ним заниматься, работать, пока не добьешься результатов. Конечно, это медицина, здесь всякое бывает. Мы не боги, мы не можем все сделать. Бывали сложные случаи в нейрохирургии, когда отрывался труп. И происходила мгновенная смерть, потому что человеку или вовремя не укололи, или не назначили тромборазжижающие препараты.
2: Да уж.
3: Вот это вот,
2: Оля, а конечно, я хотел спросить,
3: очень печально.
2: По поводу настроения самого пациента, оно ведь тоже сильно зависит, да, на то, как быстро он реабилитируется? Вот если...
3: Слава богу, у меня получалось с пациентами находить общий язык.
2: То есть они сами тоже воодушевлены, у них есть желание,
3: бывали
2: есть некоторые
3: некоторые больные, которые упирались, не хотели заниматься. И с ними разговором постепенно человек к себе располагало. И он подчинялся моим командам. И потихоньку начинал работать, и у него шел, он видит, смотрит, как это у меня получается. Я даже яркий пример приведу. Давно это дело, был случай давно. Я пришла к человеку, молодому, и говорю, пожалуйста, говорю, отведите руку там в сторону. У меня ничего не работает. Говорю, ну, ногу. Ничего у меня не работает. Прям с таким возмущением на меня. Я говорю, хорошо, давай попробуем вместе. Я так слегка руку беру. Я говорю, пошли, давай, помогу, ты отведешь. Он так пробует. Ой, говорит, я вроде как свои силы чувствую. А ты без моей помощи сам попробуй. Ну, раз у него и получилось. Тут точно так же с ногой. И в итоге он поднялся и даже... Пистолет сделал, присел на одной ноге. Ну, не в этот день, там через неделю примерно это получилось. Да.
2: Настолько вы воодушевлены.
0: Да, Ольга, спасибо вам большое. Это правда очень важный труд, да. И когда ты видишь результаты настолько полезного, важного и для самих людей, для пациентов труда, это, конечно, мотивирует. Спасибо, Ольге. Друзья, расскажите про себя, что вам повышает настроение на работе, на учебе, что повышает лучше всего. Поделитесь своими секретами, может быть, тоже результаты вашей работы. Расскажите, кем вы работаете, какие там результаты могут поднять вам настроение. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
4: На Европе Плюс.

0: Активнее всего повышает настроение. Звоните нам по телефону, можете записывать голосовые сообщения. Голосовые можно в сообщество Европа Плюс в ВК закидывать или записывать на нашем сайте, на сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
11: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
12: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
13: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
14: Подробности на accountogeta.t2.ru.
15: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
18: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
19: europaplus.ru.
20: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

sip. Leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Европа плюс точка ру. Больше хитов, больше музыки. 12 плюс.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, что лучше всего повышает мне настроение на работе и на учебе. Много сообщений от наших слушателей. Есть, конечно, сообщения появились, сообщения, которые, ну, ничего, кроме зависти, вызвать не могут. Ну, вот, например, Дмитрий пишет, что ему повышает настроение на работе. Он пишет: зарплата, которая постоянно растет. Что ж, поздравляем искренне от всей души.
2: Но она же чуть-чуть должна расти каждый год.
3: No. Должна. На чуть-чуть. Но, к сожалению, опять же, на чуть-чуть она растет, но цены бегут чуть быстрее, чем это самая зарплата и индексация, как правило.
1: Саша должна была сказать: а у вас разве не два раза пришло сообщение?
2: Я вас так и не уточнила до этого момента. Какие-то деньги приходили.
1: А давайте денежные финансовые вопросы только в эфире обсуждать, а за эфиром это будет неловко.
3: Не, мы можем в целом, наверное, даже выложить, например, там справочку, да, зарплатную ведомость Сашину, будем разбирать ее.
2: Давайте.
1: Мне кажется, это идея для подкаста «Личка 2».
3: Публичка. Вот так вот она будет.
1: Нет, наличка тогда.
3: Наличка 2 НДФЛ. Вот так вот даже давайте.
2: Вот Ваня пишет: на работе меня радует, когда приходишь на один час и домой. Ну вот, такой вот график. Ты точно выполнил весь свой план.
1: У кого
2: сейчас
1: этот эфир еще короче, чем у нас, я не пойму. Может Сашка Генерозов, что ли, написал?
3: Неизвестно. Кстати, да, возможно. Это ведь правда.
1: Часовое, да,
2: шоу? Но готовиться надо, так что там тоже время.
3: Ну кто это теперь ценит?
1: Да что там подготовка, господи, сейчас все тебе скажут, да.
3: Так, а вот такое сообщение от Елены. Я работаю с людьми, иногда устаю от общения. Поэтому мой маленький праздник, когда появляется задача, которую можно сделать одной, и чтобы никто не трогал хотя бы час. Сижу в наушниках, работаю и наслаждаюсь тишиной. Вот так.
2: Ну, прекрасно. Если еще можно на удаленку в этот день, чтобы полностью расслабиться от людей.
3: Ну, на удаленке, как правило, есть еще люди домашние, которые тоже хотят расслабиться. А тут ты все время пшикаешь на них.
1: А если все домашние, кто работает, кто учится, ты один, типа, до...
3: Да. Ой, что за красота. Как будто отпуск такой даже. Ничего себе. Да, слушайте, мы по этому поводу давайте голосование запустим даже. Тут будет много вариантов, что лучше всего поднимает настроение на работе или учебе. Варианты такие: вкусный кофе или обед, переписка с друзьями, зарплата или стипендия, про деньги много было сообщений. Когда отменяет пару или встречу, похвала, вероятно, многих, поднимает настроение многим. Смешной коллега, возможность поработать из дома, как раз-таки та самая удаленка. Когда все сделал раньше срока, сплетни с коллегами или мемы и соцсети. Вот такие варианты. Выберем самый топ в финале этого часа.
1: Друзья, голосуйте. Ну и, конечно, рассказывайте про себя. Делитесь своими соображениями, что вам лучше всего поднимает настроение на работе, что вас мотивирует, может быть, даже таким образом поработать, поучиться еще эффективнее. Расскажите нам об этом. Можете позвонить 745-6565, код Москвы 495. Можете записать голосовые сообщения или написать текстовые в сообществе Европа Плюс ВК, или голосовые также можно записать на нашем сайте europaplus.ru.

0: Саша в тему.
1: Что делать, если у тебя закончилась учеба, работу ты еще не нашел, и твой любимый одногруппник или коллега не может тебя повеселить, порадовать?
2: Что, Саш?
1: Расскажу вам сейчас. Я, значит, съездила в свой отпуск в Китай и выяснила, нашла там, в общем, решение. Можно сходить в фейковые офисы в Китае, и там с фейковыми коллегами они тебя будут веселить, в общем, твои фейковые.
2: Они платят тебе...
1: Ты платишь.
2: А, ты платишь. А тебе зарплаты потом дают по тебе?
1: У тебя нет зарплаты. 100
3: долларов. Фейковую зарплату там тебе дают за фейковую
2: работу. Билет банка приколов.
1: Тебе ничего не дают, кроме сообщества, в общем, единомышленников. У тебя нет работы, получается. Ты студент, зумеры чаще всего этим пользуются.
2: Вообще звучит, знаешь, как какое-то обсуждение где-то в кальянной. Вот эти где-то воздуханы себе примерно говорят, да, у меня там темка, короче, такая.
1: Ну, эта темка прям рабочая.
3: Странно, подожди, то есть у тебя нет работы, у тебя нет денег, и ты платишь деньги за то, чтобы...
1: У тебя есть копейка. Вот это твоя последняя копейка.
3: Монетка есть, ладно.
1: Ты берешь эту свою монету и идешь в огромные корпорации. Вот, например, чаще всего называется Pretend to Work корпорация. Притворяешься, что работаешь. И там тебе эта корпорация предоставляет офис, который выглядит как настоящий, там ноуты, компьютер, интернет, конференц-залы, ну, в общем, все есть, и ты платишь денежку, всего 50 юаней, 600 рублей.
3: Так, 600 рублей за один рабочий день, типа, да?
1: Да.
3: Или за час?
1: За весь рабочий день. Ты там имитируешь свою работу, ты либо можешь просто залипать в ноуте, либо ты можешь искать себе работу, либо ты можешь, не знаю, начинать какой-то стартап.
2: Ну, грубо говоря, это коворкинг просто какой-то.
1: Это коворкинг? Ну, не совсем, потому что в коворкинге тебе нужно что-то купить, а тут ты просто платишь за вход, и у тебя обеды, перекусы, напитки, все включено, и еще...
3: Слушай, а твой фейковый начальник можете навешать фейковых людей?
1: Не может.
3: Не может.
2: Какая же тогда работа-то настоящая.
1: Только с коллегами ты можешь общаться. Ну, по-моему, очень даже. И вот так вот, в общем, можно приподнять себе настроение.
2: Мне кажется, буду плакать в кое-то случае, Сергей. У меня нет работы никакой, и последнюю свою копеечку я
1: отнес. А ты дома сидишь? Или ты можешь пойти а-ля в офис, ты зарядился, как будто ты при деле, а ты уже представил, и, возможно, вот-вот.
3: И решил, что не, это не для меня.
1: Можно заколабиться с кем-то, с каким-то другим.
2: Воздуханом.
1: Безработным коллегой.
3: Да, но это интересная идея.
1: Или можно блог вести, как будто ты офисный работник.
2: Да, звучит, как этот бизнес быстро прогорит. Вот так вот я бы сказал.
1: Но это очень популярно сейчас.
3: Либо звучит, Артур, как будто мы не понимаем более подрастающего поколения.
2: Может быть, может быть. Раньше к маме на работу ходили просто. Для того, чтобы почувствовать
1: если
2: работу.
1: Если бы у меня не было работы, я бы выбрала туда пойти. Но я бы там сидела, искала
3: вот
1: работу себе.
2: Минус 600 юаней.
1: Ничего, 600 рублей.
3: Нет, нет, 50 юаней.
2: Точно.
3: Да, я слежу. Друзья, расскажите, что вам повышает настроение на работе, даже если ваша работа фейковая, не настоящая. И на учебе. Что вы делаете для этого? Что должно произойти с вами, рядом с вами, чтобы настроение у вас подросло, улучшилось? Расскажите нам об этом, звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: сообщение от наших слушателей, что им поднимает настроение на работе. Юрий пишет: мне на работе настроение поднимают любимые подкасты, в частности, Rush. Пока вы были в отпуске, слушал ваш подкаст и дослушал почти до 2024 года.
1: О-о-о. Вау!
2: Очень приятно.
1: Круто?
0: Да. А я сейчас задумался, а интересно, начиная с какого года уже наши подкасты там выложены? Надо посмотреть.
1: Ну, по-моему,
0: никогда
1: с
0: не
1: года 22-го, кажется, потому что я смотрел на один раз. Да, все там есть.
2: А вот Александр пишет: у меня улучшается настроение, когда из коллектива уходит вредная коллега в отпуск, ну или на больничный. Вот скажите, когда я была на больничном, вы радовались?
1: Ты же не вредная коллега, Саш.
2: Ну, хорошо.
1: Повысилось настроение.
0: Скорее согласиться, Саш, правильно, да-да-да. Пока вторая часть этой, возможно, шутки.
1: Ага. Да, бывает так. А что повышает настроение Ани на рабочем месте? Расскажет она. Она здесь. Ань, звонилась. Ань, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, ребята. Очень рада вас слышать. Я не первый раз дозваниваюсь в ваше шоу. Прям вообще классно.
2: Здорово.
3: Это мне тоже повысило настроение, в частности, сегодня.
1: А вы на работе сейчас?
3: Вообще мне повышает... Нет, я не на работе уже. Ага. Слава богу. То, что у меня получается. Будь то на работе, либо в жизни, либо в каком-то хобби. Там, что я делаю руками, например. Мне тоже повышает настроение, если это получилось. И это красиво очень.
2: А что последнее вы делали руками?
3: Слушайте, я вообще люблю шить, ну, можно сказать, костюм, это платье и там еще одна деталь, и это было прям мое изобретение, грубо говоря. Мне это очень понравилось, очень классно, я прям была очень довольна собой,
0: Анна,
3: на тот момент.
0: Анна, а вы кем работаете?
3: Я обычный менеджер в офисе.
0: Ну, просто можете ли вы на рабочем месте взять, достать там свои изделия, которые вы шьете, подшиваете, что-то вяжете, вот прямо на рабочем месте заниматься этим?
3: Вообще могу. Надеюсь, меня сейчас не слышно на руководстве, потому что я работаю постоянно на удаленке, поэтому, да, в принципе, такая возможность не существует.
1: А в целом вот предметы, которые вы делаете, они с какого разряда? Могут быть какие-то музыкальные инструменты? Вдруг вы там, не знаю, гусельные струны делаете, к примеру? Может быть такое?
3: Нет. Нет, такого нет, конечно. До этого у меня руки не дошли.
0: А вы подумайте, Аня, пусть это...
3: Гусельные
0: струны,
3: да,
0: гусельные струны — это стартап. Ниша пуста, я уверен. Почему-то мне кажется, что
3: как
0: не
3: вариант,
0: самый заполненный ниш. Да, Ань, спасибо большое, спасибо вам за звонок. Но, конечно, да, вот когда тебе на работе повышает настроение, но ты работаешь из дома, тут ощущение, что выбор побогаче, что тебе может настроение приподнять. Расскажите, друзья, и про себя. Что вам поднимает настроение на работе, особенно если вы работаете не из дома, если вы учитесь, куда-то надо ехать, где-то сидеть в этой аудитории скучной. Как себе настроение поднять? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565.

0: что повышает настроение на работе, Юлия пишет: работаю на пивзаводе, и по праздникам нам дают по несколько упаковок пива.
1: Ничего себе! Вот. Никогда не знал, что... Хотя, ну, с другой стороны,
2: почему нам не дают наушники?
0: Мы работаем на радио, Саша, и тебе по праздникам могут поставить песню в эфир.
2: Ура!
1: Какую хочешь. Какую хочешь песню.
0: Как? И пока Саша думает, друзья, вы расскажите, что вам повышает настроение на работе. Звоните нам, пишите сообщение.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
8: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
9: Объявление на Европе Плюс.
10: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64 93 64. 64 93 64.
9: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: Сообщение от наших слушателей, что поднимает настроение на работе, на учебе. Так, вот, например, такое сообщение. Ильнур пишет. Занимаюсь натяжными потолками, радует, когда заказчик и я сам довольны результатом, особенно в дизайн-проектах.
1: А если вот заказчик доволен, а вы, например, нет? Ну, вам не нравится просто этот дизайн.
2: Мне кажется, так часто бывает. Часто бывает, когда да, сами исполнители, они, конечно, недовольны своей работой, а принимающая сторона говорит, класс вообще, круто.
0: Извини, Артур. Ильнур, а напишите, какая ситуация бывает чаще, когда заказчик доволен, а вы, перфекционисты, чем-то недовольны, или вам кажется, что супер вообще потолки, а клиент что-то говорит, что нет, давайте переделывать. Вот как бывает чаще?
2: С другой стороны, я сейчас подумал, да, что клиент часто, ну, когда ты один на один, говорит, ну, да, хорошо, нормально. А потом ты уходишь, думаешь, да нифига же не нормально. И начинает строчить отзыв какой-нибудь плохой. Вот как, например, во время стрижки. Вот спросит тебя парикмахер после стрижки, как вам нравится прическа? Ты говоришь, прекрасно. Шикарно, супер.
0: Вообще классно. Ага. Он еще тебе зеркало, чтобы затылок показать, ты думаешь, ой, классно.
2: Вот и шрам появился у меня. Который я скрывал, да, все эти 30 лет.
1: Ну, да. С другой стороны, не расстраивать же его. У тебя отрастет все равно волосы, ты можешь...
0: Конечно, волосы отрастут, а у него на вечер нервы испорчено настроение.
2: Ага.
0: Ну, что это такое?
2: Не знаю.
0: Мы же не звери. У нас телефонный звонок.
2: Егор дозвонился, у него прям такой очень романтический рецепт поднятия настроения. Егор, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Антон, Артур и Саша. А что мне поднимает настроение в школу, когда я иду на учебу?
2: Так.
3: Ну, перед тем, как идти в школу, я захожу с утра в кофейню, возьму чашечку латте, иду вот по городу, падают листья, деревья, золотая осень. Ну, так вот, очень классно, мне так нравится. Если я не возьму кофе, то не тот вайп меня вот вызывает. Вот больше всего настроение поднимает, если я возьму чашечку кофе, там Буэна, Киндер, и с радостью иду в школу. Еще что вот поднимает больше всего настроение, вот, на это и многих тоже поднимает, я думаю, людей, вот, вот такая ситуация. Пятница, седьмой урок, и уже мы никакие, все уставшие, вот, ну, я подхожу к учительнице английского языка и говорю, что давайте мы тихо посидим, отдохнем, а вы нам просто домашнее задание дадите, и все, мы тихо посидим, отдохнем.
1: И она соглашается.
3: И она на это соглашается, да, вот. И бывает, в следующий раз могут нам принести там коробку конфет, вот так. Но это иногда, вот не всегда, конечно.
1: На там, вас
3: вот,
1: держите весь
3: вот, кофе. Вот, но она соглашается. И бывает,
0: или кофе, и Буэна, и Киндер. Егор, а вот Артур задал правильный вопрос. А вот эту просьбу, давайте просто посидим тихонечко и помолчим. Надо на русском языке учительнице английского языка говорить или на английском?
3: Ну, желательно на английском языке, потому что это ж урок английского языка, но я, конечно, на английском когда как, но мне тяжело.
2: Я думаю, чем чаще просишь эту просьбу назвать, тем хуже ты эту просьбу можешь сказать на английском языке.
0: Да, особенно в долгой перспективе.
3: Ну да, на английском, конечно, тоже бывали такие моменты, что на английском, конечно, и надо говорить.
2: А как латте по-английски будет, Егор? Латте по-английски.
3: Можете еще раз сказать?
2: Латте. Или буэна по-английски.
3: Латте?
0: Ага. А как латте по-английски? Егор, я подскажу. The latte. Мне кажется. Ведь мы говорим...
3: Я не знаю, как даже латте по-английски.
0: Мы же говорим про какой-то конкретный латте, а не про абстрактный латте. Егор, спасибо большое. Спасибо за звонок. Вот я почему сейчас вот это вот сказал «the latte», «e latte», потому что никогда у меня не было такого, что мы сидели просто и молчали на английском, к сожалению. Жаль. Я вот завидую Егору, когда такие есть отзывчивые педагоги, учителя. А, друзья, расскажите... Да. Педагогс, я бы даже сказал. Педагогс. Друзья, расскажите, что вам больше всего поднимает настроение на учебе, на работе? Тоже, может быть, как вот у Егора, такая вот чашечка кофе или сговорчивые руководители. Как это у вас? 745-6565, наш телефон. Call us.

0: от наших слушателей. Александр пишет: ребят, очень поднимает настроение, когда кто-то делает за тебя твою работу, а ты молчишь. И все довольны, пишет Александр.
1: Вот бы найти такого человека еще.
0: Ага. Да, у кого-нибудь бывало? Саша, у тебя такое бывало?
2: Нет.
0: И у меня тоже нет. И у Артура нет. Александр, мы завидуем. Расскажите, кем вы работаете, что вот такое вот возможно. Может, хирург, например. Друзья, расскажите, как это у вас, что вам повышает настроение на работе. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.
3: Реклама. Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Тяжесть в ногах, варикоз мешает жить, мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Сообщение от наших слушателей, что повышает настроение. Вот достаточно много по этой теме сообщений. Ирина пишет, всегда поднимает настроение любимая музыка. А сейчас еще, так как 23 августа день рождения, и уже звонят с поздравлениями от разных магазинов и предлагают подарочки.
1: А какие там подарочки-то?
2: Ну, вообще-то можно там и бесплатно поесть.
1: Да прям уж поесть. Серьезно? Ну там процентов на день 10 рождения? Скидка может быть.
0: 10%, начиная с третьей покупки точно. И только при покупке свыше 185 миллионов рублей.
1: А его знаете, что вспомнил по этому поводу? Я где-то читал или кто-то говорил, может быть, в каком-нибудь видео о том, что есть там ребята, которые ходят просто по ресторану и говорят, слушайте, а у нас вот день рождения у мальчишки, поздравите его. И ему выносят десерт, потому что ведь никто обычно не проверяет.
2: Обычно не проверяют, да.
1: Да, в ресторанах, в заведениях. Там паспорт.
2: Ну, скорее всего, нужно будет что-то еще заказать, прежде чем это десерт.
0: Или они просто заходят и говорят, вынесите нам десерт.
2: Ну, можно и так попробовать.
1: День рождения у парня, в конце концов.
0: Это похоже на мое детство, когда к другу заходишь, так, что, Цвет, а можно попить?
1: Это называется hydration break, Антон.
0: Да, точно, но мы тогда еще этого не знали.
1: Да, так, телефонный звонок Евгения. Евгения дозвонилась. Женя, вы с кем-то уже болтаете, что ли? С другой радиостанции какой-то болтаете, Жень.
0: Евгения.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте. Здрасте, Евгения, как дела ваши?
3: Хорошо, прекрасно.
0: Ну, хорошо. Евгения, расскажите, пожалуйста, что вам настроение повышает на работе или на учебе, Евгения?
3: На работе моя любимая подруга.
0: Так, а что каким образом? Что она вам
3: которая
0: говорит?
3: Которая меня щипает, за хвост тягает и тому подобное.
0: Что
3: которая
0: делает?
3: Меня хочет замуж все выдать.
0: Замуж она вас хочет замуж выдать. И этим недавно... она вам повышает настроение. Она говорит, Жень, что ты все ходишь холостать да холостать, пора тебе замуж. И это может повысить девушке настроение.
3: Наподобие того, да.
2: Вы мазали медом обувь? Был медовый спас, это привлечение... парни.
1: Привлечение к грязи к обуви.
3: Да, я слыхала этого, но не мазала.
1: Ага. А вы вместе работаете, да? В одном отделе, не знаю, в одном офисе сидите. Где вы работаете?
3: Мы кассиры оба.
1: Ага. Так.
0: Кассиры. Так, а у вас бывает, что вы на соседних кассах работаете, и она вам прямо в процессе работы что-то такое там
1: да.
0: Вас...
1: Женька, вот это, смотри, вот
3: бывает
1: этот
3: так,
1: вот.
3: Что бывает, вот нащипала, что я вся синяя сижу.
0: Она щиплет вас? Ничего себе. А бывало такое, что она
3: ну,
0: кого-то
3: конечно.
0: Просит? Она, например, между вами стоит человек, она мужика какого-то щипнет очень сильно, до боли, до крови. Он такой, ой-ой-ой, что вы делаете? Передайте вот ей, пожалуйста.
3: Забери, вот так вот заловался, возьмет и говорит, забери Тимку подругу, пожалуйста, замуж.
1: Не-не, наверное, по-другому. Если просто у нее в очереди стоит мужчина красивый какой-нибудь, она такая, на другую кассу пройдите, пожалуйста, это закрывается. И он к вам уже идет. А там вы включаете свои вот эти все чары и такой, молодой человек, а куда это вы с Рафаэлла идете?
0: Лови тепленького.
1: А куда это вы с Киндером Буэно и Латте идете? А он говорит, в школу.
3: Берите пока на тепленькое, да?
1: Да.
0: Ну, это хорошая подруга. Жень, спасибо большое вам, хороших таких вот коллег. Всем бы таких хороших коллег, которые веселят.
1: Да.
0: Хотя я удивлен, что вот это вот, чего ты никак замуж не выйдешь, чего ты не выйдешь замуж, что это может поднять настроение. А вот ишь ты, подишь ты, как говорят иногда в универмагах. Друзья, расскажите про себя. Как у вас с поднятием настроения на работе? Что лучше всего в этом смысле работает? Звоните по телефону, пишите текстом.

0: от нашего слушателя Александра, что его на работе радует больше всего. Радует, когда начальник отпускает чуток пораньше домой. Друзья, мы пораньше домой не уйдем, потому что нам еще нужно подвести итоги сегодняшнего голосования. А вам, если есть такое желание, можно еще успеть проголосовать. Сделайте это, а мы подведем итоги.
1: На Европе плюс. Реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: В кино с 20 августа.
5: Огненная гора изголодалась.
6: Только ты можешь спасти мир.
7: Ты ошибаешься.
4: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
8: Вулкан выбрал тебя не просто так.
4: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
9: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: и его оттенки синего, Shades of Blue, прямо сейчас здесь на Европе Плюс, а у нас оттенки того, что поднимает настроение. Вам было в голосовании много разных пунктов, много вариантов, и Миш всего набрал пункт под названием «Сплетни». Представляете себе? Mm-hmm. Ничего себе, сплетни, оказывается, не поднимает настроение. Согласно итогам голосования, всего 15% набрал этот пункт. А вот в топе, ну, во-первых, зарплата, конечно, самый первый. Ну, зарплата не считается, это только один день. Ну, два раза, ладно, там.
1: Ты ее ждешь, привкушаешь, ну, месяц.
0: Хотя вот было сообщение такое, самое ужасное в работе бухгалтера, зарплата не поднимает настроение, она предвестник кучи звонков и вопросов от сотрудников. Вот тоже, видите, кому-то не поднимает. А из тех, что, ну, можно на постоянке использовать, это вкусный кофе или обед. Вот. Так что надо запастись чем-то вкусным всегда с собой на работу, когда идете или в школу.
2: Как мы выяснили, да, вкусняшки даже школьникам повышают настроение. Друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Надеемся, что мы скрасили кому-то окончание рабочего дня. Прощаемся до завтра. Все, мы вышли после отпуска, так что каждый будний вечер с 7 до 9 утра. О, утра. Нет, слава богу, вечера. По Москве будем с вами. Хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: музыки 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: 9 вечера в Москве.

0: где появляется Алок, становится хорошо и приятно. Алок и Халид только что здесь на Европе Плюс. Да, Винтер Ми. Классный трек, отличный трек. Я думаю, что Алок продвигается к первой строчке DJ Mag Top 100. Вполне возможно, в этом году именно он станет лидером сотни лучших диджеев планеты. Будем на это надеяться, потому что, правда, этот парень старается изо всех сил, и это видно, это слышно, и мне кажется, каждый трек у него суперхитовый. Дальше, суперхитовых треков будет еще больше, это я обещаю, это я точно обещаю. Фомин, здрасте, впереди отличный трек от Дипло, послушаем Two Stepping, прежде DJ Snake, Алуна Джордж и You Know You Like It. Ну и суперхит, который отметился на первой строчке авторитетного Еврохит Топ 40, тоже обязательно будет. Розе и Бруно Марс, Апати.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Сал Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

Только что здесь на Европе Плюс, столица 21.33, Two Stepping. Ну что, в два шага можно добраться до нашего сайта europaplus.ru, посмотреть, что там интересного происходит. А можно еще и скачать новое приложение Европа Плюс, Радио Хаб, в свой смартфон и быть всегда рядом с радиостанцией номер один в России. Много всего интересного, абсолютно бесплатно, абсолютно никаких регистраций от тебя не требуется. Ну а бонусом ты получаешь, ну, например, ты можешь скачать в свой смартфон наши подкасты, да, и быть всегда с нами, да, слушать нас даже офлайн. Ну и, естественно, 8 дополнительных потоков, которые будут с тобой в любом настроении, в любом месте. Поэтому добро пожаловать, скачивай новое приложение Европа Плюс Радио Хаб в свой смартфон и 24 часа в сутки, 7 дней в неделю находись вместе с нами, слушай мировой поп-музыкой. Кстати, из лучшего в ближайшее время отличный трек от Кайго, и называется он «Hold on Me». Прежде DJ Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди. Вот так вот звучит лето 26-го года вместе с Европой Плюс. Мичико. Скоро.

0: хиты. 30 минут.
1: Ну что, погнали дальше. И впереди отличная музыка. Я обещаю появление Бенсона Буна и его Sorry, I'm Here for Someone Else. Прежде, абсолютно летний трек, который, мне кажется, должен зайти абсолютно каждому, кто пока спать не собирается. Ava, Meet Me in the Dark. Ну и для любителей футбола появится Shakira и Burna Boy, Die Die. Все это скоро здесь, на радиостанции номер один в России. Оставайся с нами.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России. А ты – радиослушатель номер один. Давай отмечать вместе. 21 августа – день номер один на Европе Плюс. Целый день, каждый час ты можешь выиграть 11 тысяч рублей. Твой план простой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
3: И получи приятный бонус на свой счет.
2: 21 августа – день номер один на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

это Дати на радиостанции номер один в России. В Москве 22:33. Уверенно двигаемся к финалу этого понедельника. Готовимся запрыгнуть во вторник. И не забываем, что встретим его с бригадой У. Да, Вэйл и Вики наконец-то вернулись с летних каникул. Отдохнувшие, загоревшие и готовые с удвоенной энергией будить всю страну. Масса подарков, игры. Все это будет. Начнем в 7 утра по московскому времени и будем ждать абсолютно каждого. А пока, пока лучшая мировая музыка, например, Биби Рекс и Дэвид Гетта, хит Sad Girls. И предлагаю послушать стильную электронику из Финляндии, проект Эбон и хит Hollow через пару минут.

0: Надеюсь, и тебе пришлась по нраву. Если да, то обязательно поддержи ее своим голосом на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. А вот когда подведение итогов, какие страсти кипят в чарте, это Алекс Манулов сейчас расскажет лично, после чего обязательно услышим чит-код с крутейший трек «Bloom».
1: Лучший старт КДДК «Бамбалео». Мощный взлет «Аве» «Meet me in the dark». Номер один «Южель» «Moving to the sun». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.

каждый час мы будем разыгрывать 11 000 рублей. Так что проводи этот день с нами и больше подробностей читай на сайте europaplus.ru. Там все предельно понятно расписано. И, конечно, продолжим слушать любимую музыку. На подходе Мадонна, Мартин Гаррикс, хит Bizarre. Чуть раньше команда Coldplay, работа под названием We Pray. Но сперва Медуза и Генри Камомайл. Один из моих самых любимых треков, который отдает приятным послевкусием клубной культуры начала нулевых. Don't Wanna Go Home, не пропусти.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Дальше больше, больше хитов и больше музыки. А главное, в режиме нон-стоп. Обещаю, услышим. Another

Значит, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

0: певица из Германии Леони с легким и приятным хитом «Stay». И, конечно, да, не забываем про день номер один.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. А ты радиослушатель номер один.

0: Стой, слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
1: И получи приятный бонус на свой счет.
0: 21 августа, день номер один на Европе+. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.

Plus радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Билли Айлиш. И вечером, не забываем, сегодня на Европе Плюс нас будет ждать вот такая компания.
1: Антон Камолов, Артур и Саша. В каждом есть Rush. Включи свой.
2: Из коллектива уходит вредная коллега в отпуск, ну или на больничный. Вот скажите, когда я была на больничном, вы радовались?
3: Ты же не вредная коллега, Саша.
2: Ну, хорошо.
4: Повысилось настроение.
3: Согласиться, Саша, правильно, да-да-да.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
5: На Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
6: Я слушаю
7: на работе и дома,
6: в машине,
8: в институте, на парах.
9: Привет и передаем друзьям.
10: Подарки классные.
11: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
12: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 2000 рублей. Все подробности можно найти на сайте europaplus.ru. Я же пока расскажу, чего послушаем далее. Например, итальянский проект Ave, стильную вещицу Meet Me in the Dark. Еще захватим грэмминосную Chapel Ron, трек Good Luck Babe. И услышим Медузу, dance hit Don't Wanna Go Home.
1: On s'est fait la...

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Все так, ровно 30, никаких пауз, никаких разговоров, только лучшая мировая музыка. И услышим вот что.